0: alone.
1: Ты слушаешь Альфа Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: ситуацию в вооруженных силах от грамотного профессионального человека. Вместе с тем глава государства предупредил о возможных спекуляциях вокруг этого кадрового решения.
1: Назначение знаковое, очень важное для страны по всем направлениям, без исключения. Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усилением вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. И дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное. Если кто-то скажет, что это Чукин родной брат президента, тот ошибается, потому что я вас практически даже до должности начальника генерального штаба и не знал, и у меня вообще таких подходов нет, свой-чужой. Все, кто сидит за этим столом, не чужие мне люди. Вы прошли серьезный экзамен, путь вместе со мной, поэтому рассуждать тоже на эту тему бесполезно. Но то, что надо несколько со стороны, с другой позиции, с администрацией президента, взгляд на то, как развивается наша система вооруженных сил, это так. Никто мне абсолютно вашу кандидатуру не рекомендовал, поэтому будьте свободны от всех. Никто. Это было мое неожиданное для Дмитрия предложение и для военных, и для госсекретариата и так далее. Хотя госсекретарю я поручил с вами переговорить, прежде чем назначать на эту должность. Я так понимаю, что такой разговор состоялся, как меня информировал Александр Вольфович. Вы с ним на эту тему разговаривали. Он до вас довел все мои замыслы. Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы вооруженные силы наши были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, как я всегда говорю. Наша цель одна – защитить тот кусок земли, на котором мы живем. Поэтому никакой спекуляции быть не должно. Но если кто-то хочет поспекулировать, вы же к этому, Павел Николаевич, готов. Потому что мы живем в таком мире. Каждый на себе на кусок хлеба зарабатывает так, как может, и наши беглые в том числе. Ну, это их дело.
0: Министерство антимонопольного регулирования и торговли возглавил Александр Яковчиц. Новому руководителю МАРТ президент поручил сделать так, чтобы люди никогда не ставили вопрос о ценообразовании. Комитет по стандартизации возглавил Дмитрий Баско. Белорусским институтом стратегических исследований теперь будет руководить Андрей Кунцевич. Генеральным директором УАО «Белвторчермет» назначен Сергей Гунько. Каждому задача от президента.
1: Что касается других назначений в плане Министерство торговли и так далее. Я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси. на продовольствие.

0: одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, он такого вместе будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Ну, я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович, спуску никакого не будет, вы опытный человек. Никаких отступлений. Белорусский институт стратегических исследований должен быть институтом стратегических исследований. Я это подчеркиваю отдельно. Очень хотелось бы видеть этот институт, и в том числе, который может конкурировать и с пресс-службой президента, и с администрацией президента по определенному направлению, и чтобы был институт опорой в нашей деятельности на идеологическом фронте. Очень хочу обратить внимание на наш топ-чермет. Уважаемые друзья, но та ситуация, которая складывается у нас в стране в этой сфере, недопустима. Мы должны вторичные ресурсы так использовать, как швейцарцы. Я больше от вас ничего не требую. Сделайте, как швейцарцы. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Договорились. Что делать, вы знаете лучше.
1: На должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил первого заместителя министра обороны назначен Владимир Белый. Президент ориентировал его на работу в тесном контакте с Павлом Муравейко. Рекомендовал перенимать опыт и учиться.
0: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев. Не хочу здесь особенно характеризовать. И прежде всего, руководителя нынешнего Генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, уже где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павлов весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел. Или ошибка.
2: Отлично. Продать
0: придется. Не знаю твое мнение. Отлично. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалиться.
2: Извешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
0: Ну, взрослый человек, что там говорить, понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
1: Уполномоченным по делам религии и национальности стал Олег Дьяченко. К нему у президента главное требование – мир, мир и только мир между разными конфессиями.
0: Уважаемые друзья, у нас очень серьезные впереди испытания. И мы должны пройти эти испытания так, как следует, и не так, как хотят от нас другие. Поэтому, Дмитрий Николаевич, я понимаю, что вы серьезно изучили кандидатуру и прекрасно понимаете и передали нашему уполномоченному по делам религии, что у нас неплохая была ситуация в религиозной сфере. Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Неважно, кто тут как жил. Мы это знаем из истории. Поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее, что было, возьмете из того, что для того, чтобы работать как следует. В общем, уважаемые друзья, далек от того, чтобы вас чему-то обучать. Вы опытные люди, по своим направлениям знаете, что надо делать, действуйте. чтобы вы были видны и заметны, потому что у вас должности очень заметны, что у министра торговли, что у руководителя Белорусского института стратегических исследований, что у вас полный класс, что у начальника генерального штаба. Поэтому главное, надо действовать, надо двигаться вперед, не стоять на месте. Время такое.
1: Ротация затронула и белорусскую дипмиссию за рубежом. Представлять интересы Минска в Сирии теперь будет Ярослав Черкасский, а первым зампредом комитета госконтроля стал Виктор Селицкий. Кадровые обновления затронули и местную вертикаль власти. Новым руководителем Городокского района станет Ирина Дубовец, Толочинского – Виталий Карталевский, а Клецкий возглавят Дмитрий Сосинович. Новые руководители также придут в районные исполнительные комитеты Кополя, Любани, Слуцка, Старых Дорог и Климовичей. Руководителям местных органов власти не следует торопиться объединять убыточное хозяйство с эффективными, чтобы не загубить нормально работающие сельхозпредприятия.
0: Что касается аграрии и прежде всего вас, я очень бы не хотел, чтобы повторилось то, что у нас обнаружилось и всплыло в Говядах. Да, как человек там работавший, я прекрасно понимаю, что это медвежий угол, куда пытались, как у нас часто бывает, вы это, наверное, кое-где почувствовали, сбросить неперспективное и тяжелое хозяйство. Тот угол, где я был, он и в советские времена таким считался. Все так это смотрели на него далеко, в Хловском районе и так далее. Вопрос не в том, что далеко. Объединили 5 хозяйств и ликвидировали среднюю часть управления. Начальника участка или бригадиру, как там кто называл. Ну, начальника участка, конечно, потому что и земля, и комплекс вокруг комплекса земельные ресурсы, они были в едином кулаке. Когда-то это было 5, я уже говорил публично, 5 хозяйств, 5 председателей колхозов, заместители, там целая бухгалтерия, а сегодня никто. Спрашиваю директора, вы как управляете этой махиной, которую вы объединили, часть приличной Штовского района? А, ну, говорит, главный агроном, зоотехник, они там напрямую управляют. Ну, как можно управлять, вот представьте, тот, кто, ну, вы все представляете, 50 километров от Говяд, от центра до Черноручья, там крайнее поле, ну, наверное, уже под 50 километров. Как агроном может управлять посевной компанией, когда на этом поле идет сев? Да никак. Более того, механизатор из центра едет туда, там поработал, и еще в некоторых случаях обратно едет 100 километров. Сколько часов он работает? Нисколько. Трактор гоняет туда-сюда с посевными агрегатами. Что от него останется? Ничего. Я, может быть, несколько утрирую ситуацию, но посмотрите, чтобы это не произошло, потому что у нас желание появилось объединять хозяйство. Иногда объединяем, скидывая, иначе не назовешь это, в это объединение неперспективное, убыточное хозяйство. Что мы от этого получим? Кому это надо объединение? Вот боюсь, что и там так произошло в этих Говядах. Ну, это в ближайшее время, будучи там, посмотрим, как это было. Но главное, что надо подумать, может быть, тот же Карла Маркса Свердлова по дороге объединить в одно хозяйство, выразить из этого общего хозяйства. Были когда-то хорошие хозяйства, и главное, логистика идеальная. Одна из основных трасс в Беларуси. Может быть, по другим надо посмотреть, объединение не есть всегда хорошо. Поэтому не торопитесь, будучи председателем райисполкома, это делать. Если есть небольшое хозяйство, эффективно работает, не вешайте гири к ногам этого хозяйства в лице убыточных каких-то хозяйств. Не делайте это. Это ни к чему. Загубите нормальное хозяйство. Не торопитесь. У нас получается какой-то диссонанс. Фермеры на небольшом куске земли, там 500 1100 гектар, дают хорошие результаты. Хорошие же дают результаты. Почему мы не можем? Надо найти причину и принять соответствующие меры. Это первое, очень важное, организационное построение наших хозяйств, особенно объединенных, у которых нет школы и практики работы таких хозяйств. Не губите бывшие центры колхозов и совхозов. Плохо, хорошо, они как-то были в крупных деревнях, там должны у вас быть полевые какие-то станы, где должна быть сконцентрирована техника, ну хотя бы на тот период, как она работает. Вот за 50 километров от центра, зачем гонять туда на машинный двор в центр, если там можно использовать инфраструктуру бывших хозяйств. А ее, вот в данном хозяйстве, где я был, ее просто решили снести, как мне губернатор сказал. Я посмотрел, думаю, ну зачем сносить? За забором, аккуратно, неаккуратно. Ну, конечно, бурьяном заросли уже эти машинные дворы, но их надо привести в порядок и содержать там технику, если там идет посевная или уборочная кампания, чтобы ее не гонять туда-сюда.
1: Александр Лукашенко также напомнил о продолжении уборочной кампании и связанным с ней большим объемом работ. Нужна мобилизация, подчеркивает президент.
0: Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграр. Мы только половину прошли уборочной кампании. Вот прошли эту черту. У нас еще немного льнотрестан на поле, ее надо убрать, чтобы не сгнила окончательно, вы видите, какая погода стоит. У нас половина свеклы, это около 2,5 миллиона тонн в поле. У нас еще хоть немножко, но еще картошка осталась. У нас еще овощные культуры в поле. Но самое главное, идет заготовка силоса из кукурузы. И еще уборка кукурузы на зерно. Представляете, какой фронт? Ну, а потом почву надо перевернуть под зябь. Зябь надо поднять. Поэтому я даже боюсь сегодня говорить, что мы половину прошли работ летне-осенних, которые должны пройти. Не расслабляйтесь. Нужна мобилизация. И очень серьезная мобилизация. Не знаю, убрали или нет, но еще там несколько гектаров у нас было и ярового рапса. Правда, уже у фермеров, участников. Я не думаю, что они там ослабят уборку и не уберут этот рапс. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, что какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить. Но где-то попозже, когда закончим эти осенние полевые работы, мы встретимся в Шкловском районе. Я не знаю, в каком формате, посмотрим, почему я уделяю сейчас Шкловскому району внимание, об этом уже говорил. Там меня никто вокруг пальца не обведет, я знаю, как он развивается. Там есть лучшее фермерское хозяйство в нашей стране, Диана. Там более-менее выстроена система административная или организационная управления сельским хозяйством. Мы там восстановили все структуры, которые были в советские времена, и как оказалось, типа райагросервис, они нужны, и райхимия, и строительные организации, они все нужны. И вам это, там, где этого нет, придется сделать председателем райисполкома. Поэтому мы встретимся и обсудим предметно более конкретные вопросы развития агропромышленного комплекса.
1: Александр Лукашенко ориентирует руководителей местных органов власти встречаться и разговаривать с людьми.
0: Не забывайте, других людей у нас не будет. С людьми надо встречаться, разговаривать. Да, порой они требуют и мне предъявляют претензии, вы это видите, через новые технологии и средства массовой информации. Но я терпеливо к этому отношусь, понимаю, что других людей не будет. На что-то реагирую, если это касается судьбы человека, если касается жизни человека. На что-то не обращаю внимания, если, например, человек пишет о том, что его заставляют окосить его участок от сорняков. Слушайте, ну а что, ждете, что я туда приеду или вы туда поедете ухаживать за этим участком? Нет. Напрягайте людей там, где они должны напрягаться, где они должны делать свое дело, осуществлять свою работу. Притом очень серьезно напрягается. Но если человек нуждается в помощи, окажите эту помощь и поддержку.
1: Новые руководители в двух районах Минска. Администрацию Партизанского района возглавит Николай Строк, а Первомайского – Александр Драгун. Александр Лукашенко также обновил состав заместителей в 5 министерствах и ведомствах. Дал согласие на назначение 3 генконсулов в России и Китае. Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
3: Картина дня.
1: В Беларуси продолжается проверка боеготовности подразделений по поручению президента. В понедельник утром представители Госсекретариата Совета Безопасности вручили распоряжение к выполнению задач 120-й механизированной бригады в Минске. Одна из воинских частей уже приведена в боевую готовность. Обычные плановые учения ожидаемы, в то время как внезапные проверки исключают возможность подготовиться заранее и маскировать проблемы. Поэтому такая форма мониторинга используется все чаще, рассказал начальник управления Государственного секретариата Совета Безопасности Олег Печень.
3: Военнослужащим предстоит выполнить весь комплекс мероприятий приведения в боевую готовность. В последующем с ними будут проведены контрольные занятия по огневой, тактической и физической подготовке. Эти контрольные занятия являются своеобразным экзаменом по итогам учебного года. Проверим уровень подготовки военнослужащих по основным предметам обучения. Проверки средней воинской части вооруженных сил будут продолжены.
1: Проверку боеготовности проводят для оценки реальной способности силовых ведомств оперативно и эффективно выполнить задачи по защите государства в случае военной угрозы. По сути, это комплексный аудит всей военной структуры, который показывает, насколько армия и другие ведомства дееспособны не на бумаге, а в реальных условиях. Безусловно, это далеко не все вводные. Проверка боеготовности подразделения – это работа не одного дня, а значит, бригаде предстоит выполнять и другие задачи. Польские военные кардинально упрощают правила применения оружия в небе над приграничными районами. Заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик объявил, что теперь авиация будет сбивать воздушные объекты, летящие со стороны России, по новой схеме. Раньше, чтобы выпустить ракету, пилот истребителя или вертолета был обязан подлететь к цели вплотную и лично рассмотреть ее глазами. Это железно защищало от случайных атак обычные гражданские самолеты. Теперь же эту норму отменяют. Для уничтожения объекта пилоту или командному пункту на земле будет достаточно одних лишь точек и графиков на экранах радаров. Эксперты в сфере безопасности бьют тревогу. Стрельба вслепую по приборам резко повышает риск трагических ошибок и может привести к случайному уничтожению мирных бортов в небе над Европой. В Киеве признали катастрофическую нехватку денег на ведение боевых действий. Оборонное ведомство Украины оценивает свои расходы на 2027 год в колоссальные 175 миллиардов долларов. При этом в правительственном проекте государственного бюджета на данные нужды пока заложено всего 100 миллиардов. По словам первого замминистра финансов страны Романа Ермоличева, ведомство изменило подходы к планированию, изначально раскрыв реальную картину дефицита, который уже составляет рекордные 75 миллиардов долларов. Ситуация критическая и в текущем периоде. Дыру в казне размером в 27 миллиардов долларов правительство экстренно латает за счет внутренних резервных фондов. Без масштабных внешних вливаний Киев ждет неминуемый экономический паралич.
4: Картина дня.
1: Представители более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. С 30 сентября по 2 октября Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Наша страна в выставках «Иннопром» участвует уже более 10 лет. В прошлом году экспозиция впервые проходила в Минском международном выставочном центре «Белэкспо».
0: Уже на утро более 40 стран, я хотел бы это уточнить, это Латинская Америка. Несколько стран Европы, присутствует Ближний Восток, Азия и постсоветское пространство, страны СНГ. Поэтому география очень широка. Приоткрою, что хочу сказать огромное спасибо посольствам Республики Беларусь. В этом году мы впервые практиковали приглашение бизнеса этих стран, которые, я сказал, с каких континентов приезжают, через наши посольства. Они делали презентацию на промо в посольствах, и это дало результат. Мы видим по аккредитации, которая уже происходит сейчас у нас по электронной регистрации, поэтому это новый вариант, наверное, наших подходов сегодня по приглашению профессиональных посетителей нашей выставки. Потому что для любого экспортно-ориентированного предприятия очень важно для того, чтобы кто придет на выставку и будет знакомиться с его продукцией. Поэтому мы провели в новинку именно приглашение бизнеса благодаря нашим посольствам. Это очень важно, и мне кажется, те цифры, о которых я говорю, не называя, может быть, сегодня конкретные страны или конкретные компании, но мы сегодня работаем с бизнесом практически из всех континентов и обмениваемся делегациями, выезжаем, делаем презентации, и они к нам приезжают на выставку.
5: И спасибо городу Минску, он готов, приемный на промо. Мы сегодня с вами слышали, работают рынки, работают магазины. У нас фактически и на Пеши Гандлёвы будет прямой транспорт организован для гостей. Поэтому продвинутые маршруты, рестораны, отели, все готовы к приему гостей.
1: В Беларуси на рынок труда за 8 месяцев этого года впервые вышли около 69 тысяч подростков. Об этом сообщил начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Минтруда и соцзащиты Сергей Кацко. Трудоустройство несовершеннолетних ограничено перечнем разрешенных работ. Оплачивается же их труд наравне с трудом взрослых работников той же профессии в течение полного рабочего дня.
6: За 8 месяцев текущего года ребята в возрасте 14-18 лет впервые вышли на рынок, то есть заключили трудовые договора, получили там страховое свидетельство, 69 тысяч. Эта цифра в сравнении может сказать, что это на 31% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При содействии службы занятости за летний период трудоустроено 41 тысяча молодых людей. Из них 36,5 тысяч с финансовой поддержкой государства. Если взять в целом с начала года, при содействии службы занятости трудоустроено 55,6 тысяч молодых людей. Ребята, учащиеся во время учебы, также могут работать, но время для работы у них гораздо меньше. К примеру, если в период летних каникул ребята могут работать от 14 до 16 лет 4 часа 36 минут, то в учебное время это период их работы в течение дня сокращается наполовину, то есть 2 часа 18 минут. Ребята постарше, от 16 до 18 лет, могут в течение дня в период каникул работать 7 часов, в учебное время это наполовину сокращается. 3,5 часа. Работа, скажем так, органов по трудозанятости защите построена так, чтобы оказывать мы содействие могли круглогодично. Поэтому, да, основная масса ребят, конечно же, в каникулярное время трудоустраивается. Ну и мы видим по нашим цифрам, также и в течение года ребята работают. Можно обратиться на местах в территориальные органы по трудозанятости социальной защиты. Прежде всего, документ, удостоверяющий личность, справку о состоянии здоровья обязательно для несовершенных нужна. Ну, если кто-то уже работал, наверное, имеет трудовую книжку, тоже вместе с собой ее нужно взять. Если же ребята это в возрасте от 14 до 16 лет, обязательно нужно согласие одного из родителей. И органы по трудоустройству социальной защиты, конечно же, помогут, подберут. Также я хочу сказать, что ребята сами могут заниматься поиском работы на портале Государственной службы занятости, размещен банк вакансий для временной занятости учащейся молодежи. На сегодняшний день там размещено более 4000 вакансий, четверть из них именно для несовершеннолетних.
1: В разных частях страны задержаны 5 пособников украинских колл-центров. Фигуранты занимались мошенничеством, в том числе на территории Беларуси. Подробности рассказал официальный представитель ГУБОП ИК МВД Беларуси Владимир Горегляд.
7: Сотрудниками 10-го управления по Минской области ГУБОП ИК МВД при силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз», спецподразделений внутренних войск МВД «Рысь» и «Гранит» в различных регионах страны задержаны 5 человек, трое из которых несовершеннолетние. Установлено, фигуранты оказывали пособничество украинским колл-центрам, занимаясь мошенничеством, а также хищением денежных средств путем модификации компьютерной информации. Задержанные создавали и администрировали телеграм-сообщество, участники которых, так называемые дропы, предоставляли абонентские номера российских операторов сотовой связи. В дальнейшем мобильные номера передавались в Украину для регистрации на них аккаунтов у мессенджеров, мошеннических звонков, а также фишинговых рассылок. Всего передано более 2500 абонентских номеров. Выявлены 38 лиц, причастных и осведомленных о данной преступной схеме. По местам их жительства проведены обыски. Главным управлением цифрового развития предварительного следствия возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное организованной группой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. МВД напоминает, уголовная ответственность по указанной статье наступает с 14 лет. Уважаемые родители, будьте бдительны. Интересуйтесь жизнью своих детей. Обращайте пристальное внимание на их поведение, увлечения и появляющиеся доходы. Не позволяйте вовлечь ваших детей в преступную деятельность.
1: В Беларуси стартует новый проект – спортивно-патриотическая игра «Семейная зорница». Игра направлена на укрепление семейных традиций и ценностей, формирование гражданско-патриотических качеств у детей и взрослых, популяризацию активного и здорового образа жизни. Участникам предстоит пройти пройти ряд испытаний, которые проверят их физическую выносливость, логическое мышление, эрудицию и командное взаимодействие. Проект пройдет в 4 этапа. Первый, школьный, состоится в марте 2027 года. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
8: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Александр Лукашенко накануне рассмотрел кадровые вопросы. В нынешнее время для руководителей и управленцев высокого уровня важно двигаться вперед, не стоять на месте. На это ориентировал президент Беларуси, принимая кадровые решения.
1: Завтра вы придете в новом качестве, в новые коллективы. Вы будете управлять частью белорусской земли, своим регионом. Не торопитесь. Часто назначая людей, я им говорю, дайте шанс всем тем, с кем вы будете завтра работать. Дайте этим людям шанс. Но эти люди должны понимать, что времени на то, чтобы наблюдать за ними, изучать, как они будут работать, нет. Они должны выдавать результаты.

0: белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности. Об этом глава государства заявил накануне при согласовании назначения руководителей местных органов власти.
1: И не забывайте, все-таки наших местных людей, которые там живут, поворачивать лицом к селу. Вот который раз россияне меня услышали, белоруса нет. И не только россияне. И даже с балтийских государств, с Украины, когда я говорил, люди добрые, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. Худо-бедно к ним можно подъехать, даже на хутора. В советские времена логистика хоть какая-то существовала. У каждого белоруса должен быть такой участок. Тем более в центре Европы иметь 40-50 соток в усадьбе. На участок у нас был и дом. Хотите в этой будке? Живите в этой будке, но наведите порядок вокруг, чтобы заборчик был, чтобы дом смотрелся и чтобы, самое главное, распаханной была земля. 40-50 соток. Потом это будет стоить бешеные деньги. Или продадите, если вам не надо, будет и вашим детям, главное детям. Но я не думаю, что вы продадите, если вы сядете на эту землю.
0: Посольство Судана в Беларуси выразило готовность оказывать содействие в привлечении на белорусскую универсальную товарную биржу представителей деловых кругов этого африканского государства для заключения сделок в обоих направлениях. По покупке белорусской продукции, востребованной в Судане, и реализации суданских товаров в Беларуси. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Судана в Беларуси. В то же время суданский дипломат видит большой потенциал в использовании белорусской универсальной товарной биржи для закупок товаров в Беларуси. Речь идет прежде всего о молокопродуктах, которые уже экспортируются через биржу в страны Ближнего Востока и Северной Африки. И в завершении выпуска 10 тысяч человек уже зарегистрировались на выставку «Иннопром Беларусь». 500 компаний представят свои разработки. Организаторы отмечают, что предстоящая экспозиция превысит прошлогодние результаты по количеству посетителей и по числу подписанных документов. Главная задача форума – это новые деловые связи. Для посетителей предусмотрены специальные автобусные маршруты, а также работа торговых объектов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 6, в Бресте плюс 8, в Гомеле, Могилеве и Гродно 9 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве 16-18 градусов тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонак, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.
1: Реклама. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Вторник. На дворе 29 сентября. 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прям по курсу. В нашем эфире выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

нынешнее время для руководителей и управленцев высокого уровня важно двигаться вперед, не стоять на месте. На это накануне ориентировал президент Беларуси, принимая кадровые решения. Глава государства, в частности, произвел назначение в руководстве администрации президента и Генерального штаба вооруженных сил, назначил новых руководителей Министерства торговли и антимонопольного регулирования, а также госстандарта открытого акционерного общества «Вторчермет», Белорусского института стратегических исследований, уполномоченного по делам религии и национальностей. Назначения знаковые, очень важные для страны по всем направлениям, без исключения, обратил внимание президент. Александр Лукашенко сегодня поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем. «Вы посвятили свою жизнь служению искусству. Каждая ваша роль в кинематографе и на театральной сцене – это образец профессионализма и безупречного художественного вкуса», говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что в Беларуси Аллу Демидову знают и ценят как замечательную актрису и невероятно обаятельную женщину, чье творчество дарит людям радость и способствует укреплению культурных связей с Россией. Беларусь предлагает России участие в программах Северного завоза и развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом шла речь накануне на встрече посла Беларуси.

Отмечу, в прошлом году участниками стали около 7 тысяч граждан. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 3, в Минске и Могилеве плюс 4, в Бресте, Гомеле и Гродно 8 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишет популярный телеграм-канал. Ньюсбай пишет о том, что цены на дизельное топливо в Великобритании достигли исторического максимума. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в результате мощного шторма в США наиболее пострадали 5 штатов. Более 100 тысяч домов на северо-востоке страны остались без света из-за стихии. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтый слив пишет о том, что Польша меняет правила применения оружия против воздушных целей. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня. Первый отечественный стрелковый костюм для молодых спортсменов. Спортсменов, разработанные при поддержке Национального олимпийского комитета Беларуси, представили в Белорусской федерации стрелкового спорта. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же информация о том, что Беларусь и Египет обсудили сотрудничество в сфере подготовки кадров для дипломатической службы. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это, конечно же, в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.
1: Реклама. Гороскоп.
2: Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, вторник на дворе, 29 сентября. Овен. Едва ли день сложится так, как вы рассчитывали. Возможно, какие-то неожиданные события, новости, которые повлияют на ваши планы. Телец. День начинается очень удачно. Утро принесет и приятное событие, и вдохновляющие новости. Близнецы. Первая половина дня не подходит для важных дел. Вы не сразу понимаете, как лучше с ними справиться. Можете принять какие-то неверные решения. Рак. Едва ли удастся избежать волнений в первой половине дня. Вы близко к сердцу, понимаете, даже мелкие неудачи. На многое реагируете слишком остро. Лев. Благоприятный день. У вас многое получается хорошо, часто удается добиться успеха. Дева. Отличный, плодотворный день. Вы решительный, настойчивый, можете добиться успеха во многих делах. Весы. Первая половина дня может быть довольно-таки утомительной, и, конечно же, вам будет достаточно тяжело. Вам предстоит многое сделать, причем часто приходится исправлять чужие ошибки. Скорпион. Благоприятный день, хорошо подходящий для многих важных дел. Стрелец. Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Вы можете многих убедить в своей правоте, заинтересовать своими идеями, даже тех, кто обычно скептически относится ко всему новому. Козерог. День сложится удачно, если вы не станете переживать из-за пустяков. Водолей. День хорошо подходит для важных дел и обещает успехи в работе. Рыбы. День будет легким и приятным. Можно заняться делом, которое давно вас интересовало. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом, сегодняшний день, вторник, 29 сентября, это день, когда утром сохранять спокойствие будет непросто даже тем, кто обычно может похвастаться самообладанием достаточно серьезным. Вероятно, какие-то неожиданные события. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды. Пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

Руководители местных органов власти должны встречаться и разговаривать с людьми. Об этом президент Беларуси заявил накануне при согласовании назначения руководителей местных органов власти. Беларусь выразила согласие с присоединением Ботсваны к уставу Гаагской конференции по международному частному праву. Наша страна сломала создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности Беларуси. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на международной практической конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Представители более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Она пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. И о погоде: сейчас в Витебске, Минске и Могилеве плюс 4, в Бресте, Гомеле и Гродно 8 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». Студотрядовское движение в Минской области объединило более 5400 молодых людей в 2026 году. По сравнению с прошлым годом, число участников в регионе выросло почти на 2000 человек. Следующая важная история. Класс налоговой направленности появился в средней школе номер 4 в Могилеве. Первый в городе класс и второй в области в прошлом году также открыли в одной из школ Бобруйска. Перед появлением этого класса уже было проведено анкетирование среди учащихся, их родителей и законных представителей, чтобы узнать, насколько им интересно изучать это направление. Так сформировалась группа из 18 учащихся 10 класса. И еще важная история. Общегородские субботники пройдут в Могилеве 17-31 октября. В областном центре с 5 октября по 6 ноября будет проходить месячник по наведению порядка. В городе запланированы уборка, благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Сезонный тест-драйв на странице КСБ «Беларусь» сегодня. Посмотрели, какие испытания проходит вакцина против гриппа перед массовой профилактической кампанией. Также на странице КСБ «Беларусь» сегодня проект «Дикими тропами» в Налибокской пуще. Более подробно читайте на странице КСБ «Беларусь» сегодня. И «Сельская газета». Актуальные вопросы школьного питания обсудили за круглым столом эксперты и журналисты «Сельской газеты». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Дмитрий Шевцов. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа в 9 ровно. Актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.

Руководители местных органов власти должны встречаться и разговаривать с людьми. Об этом президент Беларуси заявил накануне при согласовании назначения руководителей местных органов власти. Глава государства обратил внимание, что порой и к нему обращаются через средства массовой информации и социальные сети с той или иной просьбой. Если речь идет о серьезных вопросах, на такие обращения следует реакция. Однако порой это касается элементарных бытовых вещей. Глава государства отдельно остановился на важности таких составляющих работы председателя райисполкома, как кадры и идеология. Руководителям местных органов власти не следует торопиться объединять убыточные хозяйства с эффективными, чтобы не загубить нормально работающие сельхозпредприятия. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне при согласовании назначения местных органов власти. Речь о необходимости разумного подхода в объединении хозяйств зашла на примере сельхозпредприятия «Говяды Агро» в Шкловском районе, где сейчас по поручению главы государства выстраивают оптимальную схему для повышения технологической и организационной управляемости. Кроме того, президент обратил внимание на необходимость сохранения инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий, которые вошли в состав более крупных сельхозобъединений. Беларусь сломала создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на международной практической конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Сегодня туристы едут в Беларусь не только за стандартными экскурсиями, но и за качественным современным сервисом с развлекательной составляющей, за эмоциями и впечатлениями. Отмечается рост интереса на уникальные аутентичные туристические маршруты разной направленности, сказал Юрий Селиверстов. Представители более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Она пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября.

В Бресте 8 градусов тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно 9 со знаком плюс. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшние гости – генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. На что президент Беларуси ориентирует местную вертикаль власти? Представители более 40 стран примут участие в выставке «Напром Беларусь». В Дзержинске 1 октября дадут старт республиканскому марафону по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается нашей страны. И, конечно же, мы видим, что не единожды президент ставит задачи, конкретные задачи для управленцев всех уровней. Подробности кадрового понедельника Александра Лукашенко, конечно же, уже в средствах массовой информации, скажем так, прозвучали, но, наверное, не будем здесь вдаваться в детали, в фамилии, в должности, а поговорим о тех задачах, которые президент ставит управленцам всех уровней. Они действительно амбициозны, а самое главное, они, конечно же, важны для нашего государства, для нашего белорусского общества. Вот хотел бы коснуться темы, которая действительно очень важная, мне кажется, на данном этапе. Президент говорит о том, что нужно действовать, нужно двигаться вперед, не стоять на месте, цитата, время такое, будем двигаться, успеем первыми, значит, будет результат. Опоздаем, будем топтаться в хвосте. Вот на что ориентирует глава государства?
2: Вы знаете, я бы даже процитировал Александра Григорьевича, который сказал, что если мы будем плестись, то те, которые бегут за нами, затопчут. И вот это на самом деле так, потому что на сейчас, на сегодняшний момент мы являемся свидетелями межстрановых гонок экономик. И здесь мы четко должны понимать, что мы должны соответствовать времени. Если мы хотим сделать залог на завтра, мы должны просто бежать. Если мы хотим сделать залог на будущее, мы должны нестись галопом. Потому что те страны, которые пытаются догнать нас по различным позициям, а у нас на самом деле очень много конкурентных позиций, они не спят. Они развивают свои технологии, и мы должны быть всегда на шаг впереди. И вот это, наверное, самый главный посыл. Ну и еще я хочу отметить, что Александр Григорьевич всегда говорит при назначении, особенно председателей районных исполнительных комитетов, да, тех, которые обеспечивают нашу продовольственную безопасность, да, у него всегда посыл на то, что уборочная программа закончена только наполовину, еще большое количество, еще большое количество работников, которые необходимо сделать, там и свекла, и кукуруза, и другие культуры, которые должны быть убраны, это раз. Но и самое главное, среди вот этих задач, непосредственных задач, очень важное требование президента — всегда уважительное отношение к людям. Вот это, наверное, всегда является, знаете, таким краеугольным камнем или вершиной пирамиды тех задач, которые ставит президент. Да, мы должны работать на экономику, да, мы должны работать четко на местах, и он уже давно говорит, что назначение на такие должности — это не поздравление, это большой титанический труд, и те люди, которые идут на эти должности, они понимают тот груз ответственности, который висит. Но самое главное всегда — это уважительное отношение к людям. Вот это то, что транслируется на протяжении 30 лет независимости нашей страны.
1: Кстати, еще одна очень важная тема. Действительно, пожалуй, одно из самых таких важных кадровых решений — назначение Павла Муравейко новым заместителем главы администрации президента. Вот глава государства заранее, вот опять же, предупредил все спекуляции различного рода. И вот очень интересная позиция, принципиальная позиция Александра Лукашенко. Альтернативная конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно, цитата. Я хочу, чтобы наши вооруженные силы были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать. Наша цель одна – защитить тот кусок земли, на котором мы живем. Вот то, что касается проверки боеготовности, мы видим, что этот процесс такой, скажем так, уже постоянный. И глава государства держит все на личном контроле. Вот о чем говорит президент? Почему важно действительно сейчас вот знать все, что происходит в вооруженных силах?
2: Ну, еще Суворов говорил, держи порох сухим, да? Это на самом деле так. Мы видим, что вот только закончились вроде бы уже учения, про которые все говорили, которые анонсировали, но они начинаются внезапно, конечно, для того, чтобы на самом деле проверить боеготовность нашей армии. И вот буквально вот новости о том, что закончились учения, Но они на самом деле не закончились, потому что вчера уже и Рогачевской бригаде, и другим были розданы специальные задания, которые необходимо выполнять. Это говорит о том, что приказ на то, чтобы стать в ружье, может поступить неожиданно, внезапно, откуда угодно. Это я говорю в плане проверок боеготовности. Но ведь жизнь показывает, что никто никогда не объявляет, что завтра или во столько-то готовьтесь, мы на вас нападем. Да? Это не значит, что мы живем в ожидании войны. Мы живем в ожидании различных провокаций. Это так. Мы это видим и на информационном поле, и вдоль границ, которые пытаются нас каким-то образом спровоцировать, вызвать на нервозность ответные какие-то реакции. Но самое главное, мы должны четко понимать, что именно вот та армия, которая находится в постоянном триггере, да, когда ее постоянно раздражают в виде проверок, каких-то учений внезапных, это поможет обеспечить нам боеготовность и, конечно, самое главное, конечный результат – защиту той территории, которая является суверенной и независимой.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема тоже очень важна для будущего нашей страны. Минск снова готовится стать на несколько дней центром евразийской промышленной интеграции. С 30 сентября по 2 октября белорусская столица второй раз будет принимать самую престижную индустриальную выставку «Иннопром». Мы видим, что очень большой интерес к этому событию. Мы видим, что на данном этапе, опять же, и количество участников такое достаточно большое. И в целом, скажем так, Беларусь вот является таким, скажем так, центром на евразийском пространстве. Вот то, что касается вопросов развития, то, что касается вопросов интеграции, кооперации. Вот чего ожидать от этого события, Дмитрий Ильич?
2: Это очень большая выставка. И нам на самом деле есть чем похвастаться, я бы так сказал, не только гордиться, но и похвастаться. Ну, читая анонс, который сейчас в средствах массовой информации идет, ну, смотрите, беспилотное управление, дистанционное управление БелАЗом. Я вообще не представляю, как этим маленьким городом можно управлять из кабины, да, ты сидишь на высоте, там, я не знаю, трехэтажного дома, и вот ехать на этой огромадине очень сложно. А здесь дистанционное управление уже разработано, и оно будет показываться на этой выставке. Самый мощный трактор Беларусь, МТЗ, 400, почти 60, по-моему, лошадиных сил. Самый мощный в мире в своей линейке. Это тоже достижение Беларуси. Медицинская техника. Другие вещи, там и шасси, которые будут представлены, и другие разработки. Это на самом деле очень важные инновационные разработки. Ну, это гигантские. Но опять же, та продукция, которую будет показывать интеграл, это микрочипы. Вот наша возможность от создания движущихся городов, да, то есть я имею в виду вот этих крупных, огромадных наших БелАЗов, до микрочипов, которые сейчас встраиваются в электронику для того, чтобы обеспечивать микропроцессы на очень высоких скоростях. Вот в этом-то и заключается Беларусь, когда мы готовы от маленькой клетки до большого какого-то продуктивного механизма разработать все сами, потому что на протяжении 30 лет, вы посмотрите, наш президент всегда говорит, на протяжении 30 лет мы не то, что не продали ни одно из производств, не то, что не забыли про него, а мы постоянно его наращивали, модернизировали, внедряли новые технологии, мы сейчас получили то, что мы получили. И задач у нас стоит еще очень много перспективных, поэтому те выставки, вот такие выставки, как «Иннопром», это как раз-таки и отправные точки показа, во-первых, достижений Беларуси, продажи новых видов продукции, которую мы производим, ну и выход на новые рынки. То есть это все перспективные, самое главное, мы должны четко понимать, перспективные экономические горизонты, которые мы перед собой ставим. Никакой риторики другой мы не придерживаемся.
1: Но, тем не менее, опять же, вот хотел бы, наверное, коснуться цифр. Представители более 40 стран зарегистрировались для участия в выставке «Иннопром Беларусь». Скажем так, да, это экономика, да, это, скажем так, конкретные договоренности, конкретные контракты, но, тем не менее, конечно же, давайте говорить прямо, вот, опять же, такие цифры говорят и о том, что, скажем так, и вот те попытки наших западных и не только соседей, к сожалению, скажем так, изолировать нашу страну, в неких вопросах провалились, потому что, ну, цифры говорят сами за себя.
2: Понимаете, надежда на изоляцию страны, она выглядит очень смешно. Уже давно прошли те времена, застойные времена, да, холодной войны, которые были в прошлом веке. Когда есть интернет, когда есть телекоммуникации, ну, о какой изоляции можно говорить, да? Я могу изолироваться дома, в том плане, что я не смогу выйти, да, меня там забейте досками двери и еще каким-то образом. Но когда у меня есть доступ к интернету, вы не ограничиваете меня. Я могу расшириться до галактики, я могу с любой страной связаться с другом, коллегой и общаться. Mm-hmm. То же самое сейчас. Те люди, которые думают о том, что они изолируют Республику Беларусь, вы знаете, на самом деле они делают хуже себе. Потому что мы уже который раз убеждаемся, что те страны, которые внедряют санкции, на них же и наступают. Они работают против них. Я уже не буду повторяться по этому поводу. Поэтому наше движение вперед какими-то санкциями остановить невозможно.
1: Кстати, ну и люди едут. Вот опять же еще одна тема. Она, скажем так, тоже говорит о том, что Беларусь любит, знают и приезжают. В 2025 году к белорусским врачам обращались жители 160 стран. Экспорт медуслуг за 5 лет вырос в 1.5 раза. Слушайте, ну вот опять же, небольшая страна, скажем
2: это
1: так,
2: не новость.
1: Да, по меркам континента нашего, но тем не менее, что происходит?
2: А что происходит? А происходит то, что Республика Беларусь единственная в мире, которая сохранила Семашкинскую систему здравоохранения, то есть советскую систему здравоохранения. Да? Великий академик Семашко в начале прошлого века разработал уникальную государственную систему здравоохранения, которая бесплатна для пациентов, для жителей стран тогда Большого Советского Союза. Мы ее сохранили, мы ее модернизировали. Даже Российская Федерация не пошла по этому пути, она пошла по пути страховой медицины, но жизнь показала, что именно государственная система здравоохранения способна выстоять против всех вызовов. Mm-hmm. Пожалуйста, ковид.
1: Ну, да,
2: можем об этом не говорить, потому что это уже вошло в каноны не только медицины, но и в каноны истории, как маленькая страна противостояла пандемии, от которой с ума сходил весь мир. Развитие медицины, такое стремительное, но поступательное развитие системы здравоохранения, оно требует колоссальных средств. Ни одна частная медицина не способна обеспечить, да, какой-то космический, там, знаете, как у нас называется, четвертый уровень оказания медицинской помощи, когда идет там пересадка органов, лечение редчайших заболеваний. Но ведь мы же говорим о комплексном подходе, когда от сельской местности, от маленькой деревни, где есть фельдшерско-акушерский пункт, даже если его нет, там работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт. У нас ни один человек, ни один гражданин нашей страны не оставлен без первичной медицинской помощи. Это самое главное. И дальше, когда состоялся первый контакт пациента с врачом, врач уже обеспечит, или с медицинским работником, может обеспечить его доставку сразу, минуя там какие-то уровни, сразу на третий уровень, если это необходимо, да, если там какая-то беда случилась. Вот в этом изюмина нашей системы здравоохранения. Ну, а то, что вкладывает государство большие деньги в переоборудование, развитие нашей науки, медицинской науки в том числе, параллельных наук и физики, и химии, которая уже полностью интегрировалась в медицину, мы обеспечили то, что мы смогли делать крайне редкие операции, которые выполняют единичные страны мира по лечению заболеваний головного мозга, сердца, да, там и стентирование, и что там только не выполняется. Там реально космос выполняется. По всем нозологиям, без исключения, у нас 17 республиканских научно-практических центров, охватывающих все сферы нашего организма, да, для того, чтобы сделать космос, если необходимо, ну и плюс выходим уже на лечение крайне тяжелых заболеваний, вплоть до пересадки органов и тканей, и все это по адекватным ценам, поэтому к нам едут люди, они понимают, что то, что стоит у них в стране колоссальных денег, то за эти деньги, а то еще и дешевле, можно приехать в Беларусь, пройти необходимое лечение, вплоть до хирургического, да, тяжелого, сложного, отреабилитироваться, абсолютно здоровым уехать домой, и денег еще останется для того, чтобы отметить новое здоровье, да, ну, я так уже образно говорю.
1: И в магазины белорусские сходить, да?
2: Конечно, обязательно. Это вторая и самая, наверное, наиважнейшая после здоровья визитная карточка нашей страны.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио. Прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Президент Беларуси, накануне согласовывая назначение руководителей местных органов власти, напомнил о продолжении уборочной кампании и связанном с ней большим объемом работ. Глава государства призвал не расслабляться. Проверка боевой готовности вооруженных сил продолжается в одном из подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. В Узбекистане заинтересованы в расширении сотрудничества с Белорусской государственной академией авиации в области подготовки специалистов для авиаотрасли страны. Перспективы взаимодействия обсуждены накануне в Минске в ходе визита в академию представителей дипломатической миссии этой страны в Беларуси. Лучших педагогов Минска чествовали в преддверии профессионального праздника. В концертном зале Минска концерта прошел городской праздник, посвященный Дню Учителя. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 5, в Минске и Могилеве плюс 6, в Гомеле 7 градусов тепла, в Бресте и Гродно плюс 8. Сегодня в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Дмитрий Евгеньевич, следующая тема, очень добрая тема, очень важная тема. Республиканская акция «Уважение, забота, ответственность» проходит в Беларуси в сентябре и октябре, традиционно предваряя и сопровождая День пожилых людей. Вот в преддверии это да, встречаемся. И, конечно же, мы видим, что то, что касается особого внимания, уважения и заботы к старшему поколению в нашем государстве, это, ну, такое стратегическое, не побоюсь этого слова, направление. Вот ваше видение этой истории, почему важно действительно проводить такие республиканские акции, что происходит, вот, и ваши эмоции, впечатления, почему мы так искренне заботимся о пожилых людях?
2: Это наша история. Это наша память. Человека, у которого нет памяти ни краткосрочной, ни дальносрочной, он обречен. Поэтому точно так же и общество. Если мы не чтим тот подвиг, любой прожитый возраст пожилого человека, это на самом деле подвиг, потому что в разные эпохи жив, пронеся на себе багаж испытаний, он смог взрастить поколение, да, родить детей, воспитать, внуков помочь воспитать. Это наша память и наш долг. Тут можно много рассказывать про это, но эта акция была всегда. И опять же, она трансформировалась еще с Советского Союза, и сейчас вот эта акция, которая проходит в нашей Республике Беларусь на протяжении всех более 30 лет, говорит о том, что память поколений у нас сохраняется. Ведь наш президент всегда говорит, что страна, которая не помнит и не чтит историю, обречена на гибель, и это на самом деле так. Поэтому наши пожилые люди — это наше достояние. И мы должны не только обеспечить их дожить достойное, то есть уровень медицины, уровень социальной поддержки, ну и забота общества. Это очень важно, потому что сухие цифры, это, конечно, да, это хорошо, это статистика, но без души, без любви очень сложно этим людям существовать. Они с возрастом, когда ты вот встречаешься с пожилыми людьми, они особенно, несмотря на то, что у них есть родственники, есть дети, внуки, правнуки у многих, они все равно очень тепло реагирует на заботу общества. И вот забота общества как раз-таки и транслирует любовь государства. И ведь неспроста президент, устраивая эту акцию, подчеркивает, насколько это важно. И все общественные организации, Белорусский Красный Крест, вот сейчас у нас стартует акция «Ваша допомога», когда мы... Она продлится до окончания первой декады ноября, когда мы собираем большое количество волонтеров, идем к пожилым людям для того, чтобы те, которые живут в городах, помочь по дому, по квартире, убрать, попить чай, побеседовать.
1: Это уже важно.
2: Это очень важно. Это очень важно. Если мы говорим про населенные пункты мелкие, то это уборка на дворовых территориях, помощь в уборке урожая. Это тоже очень важно, потому что старики даже в очень преклонном возрасте, которые с едают, я не знаю, там пол мешка картошки за сезон, все равно высадят у себя огород
1: 40
2: картофеля. Да. И, конечно же, это тоже очень важно. Я как доктор, я это прекрасно понимаю, потому что люди, которые живут на земле, они живут дольше. Постоянно двигаясь, постоянно делая какие-то физические упражнения, они тем самым продлевают свою жизнь. Но помощь им необходима, потому что уже с возрастом очень сложно выполнять различные физические нагрузки. Поэтому помощь общественных организаций, помощь волонтеров очень важна. Но самое главное, ведь я всегда говорю, это улица с двухсторонним движением. Да, мы помогаем пожилому человеку, да, помогли убрать в квартире, помогли убрать на участке приусадебном, привезли те же самые сельскохозяйственную продукцию, да, подарили человеку, вручили, если у него ее нет. Это очень важно. Человек проникает, он понимает, что пожилой человек, что о нем заботится. Но ведь на этом мы взращиваем нашу молодежь. Мы в молодежи взращиваем милосердие, да, и любовь к ближнему. Когда вот просто бессознательно он участвует в этой акции, mm-hmm. он понимает, что есть пожилые люди, о которых необходимо заботиться и помогать. Но ведь самое главное, рано или поздно мы же ведь станем тоже пожилыми людьми.
1: Да, время неумолимо.
2: Тоже, конечно, конечно. И мы тоже захотим, чтобы когда-нибудь к нам в преклонном возрасте просто открылась дверь, пришел какой-нибудь молодой человек и спросил: дедушка или бабушка, расскажите, как вы прожили эту жизнь, напоить его чаем, побеседовать с ним, а он еще, может быть, в магазин сходит, тебе что-то принесет или просто поможет тебе по дому, либо по квартире. Мы все этого будем хотеть. Поэтому для того, чтобы о нас заботились, мы сейчас должны заботиться о старшем поколении и прививать любовь к этому у молодого.
1: Кстати, вот, Дмитрий Евгеньевич, еще очень важная тема. Знаю, что она тоже очень такая важная и очень добрая. Это, конечно же, когда люди пожилого возраста становятся волонтерами. Вот расскажите, пожалуйста, это мы с вами как-то говорили, я был на мероприятии. Сейчас, кстати, поговорим о вашем дне рождения. Да, в сентябре же вам 105 лет исполнилось в Белорусском Красном Кресте.
2: Да.
1: Поговорим об этом обязательно.
2: Да.
1: Но вот волонтеры такого серебряного возраста.
2: Вы знаете, это гордость, потому что не только в Министерстве труда и социальной защиты есть волонтеры серебряного возраста, в том числе и в Белорусском Красном Кресте. Из общего количества у нас порядка 13-14% из всех волонтеров – это волонтеры серебряного возраста. Это очень важно, потому что, во-первых, ну, люди, которые выходят на пенсию, а среди них достаточное количество очень еще энергичных пенсионеров, да, которые присоединяются, которые не хотят сидеть дома один на один, им надо постоянное движение, общение, они приходят, присоединяются к нашим программам, помогают, заботятся о таких же пожилых людях. И вот когда равный помогает равному, я имею в виду по возрасту, то иногда контакт и вот добро доходит намного быстрее и лучше. Конечно, эти волонтеры обучают нашу молодежь. Да, их жизненный опыт, их любовь к людям, она тоже транслируется молодежи. И поэтому в различных абсолютно программах мы используем труд и помощь волонтеров серебряного возраста и очень это ценим.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Я уже предварительно о ней говорил. 6 сентября 1921 года. Именно тогда, скажем так, был создан Белорусский Красный Крест. В 26-м году вы отметили свой 105-летний юбилей. Мы, конечно же, поздравляем от всей души. Но хотелось бы, конечно же, услышать вот Белорусский Красный Крест. Каким он подошел к этой дате? Дата очень значимая.
2: Дата значимая. Мы все эти 105 лет готовились к этой дате, так. Да, можем так сказать.
1: Шли к ней, да.
2: Шли к ней, да. Поэтому, конечно, вот как раз в эти числа состоялся съезд Белорусского Красного Креста, на котором мы подвели, во-первых, итоги прошедшей пятилетки. Мы посмотрели, чего мы достигли. Да? Мы на самом деле целенаправленно, поступательно всегда движемся вперед. И те наработки, которые были заложены там, 10 лет тому назад, чуть раньше, mm-hmm. они постоянно движутся, развиваются. И на сегодняшний момент такие сервисы, как, которые работают круглогодично, да, это медико-социальная служба, это команды быстрого реагирования, это помощь и забота о пожилых людях, о детях-инвалидах, и другие, они постоянно развиваются. Мы находим новые пути реализации. Мы очень тесно стали работать с министерствами, с профильными, это и труда социальной защиты, и Министерство здравоохранения, Министерство образования по этим направлениям. По линии помощи при различных катаклизмах мы очень тесно сотрудничаем с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Мы очень благодарны этому министерству, что они видят в нас партнеров и доверяют нам. Поэтому вот эти вопросы мы обсуждали. Более того, мы приняли стратегию развития Белорусского Красного Креста на предстоящие 5 лет, обозначили направления, обозначили маркеры, которых мы должны достичь. И поэтому мы, я думаю, что движемся вперед, и когда мы будем отмечать 125-летие, 150-летие, нам тоже будет чем гордиться, потому что на сегодняшний момент по отдельным направлением деятельности Белорусского Красного Креста. Вот опять же, я повторюсь, это медико-социальная служба, это развитие команд быстрого реагирования. Мы являемся одними из лучших в мире. По признанию наших коллег.
1: Кстати, Дмитрий Евгеньевич, а какие вызовы стоят вот сейчас? Что, вот что меняется? И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что, опять же, и тема миграционного кризиса, она не уходит, скажем так, никуда. Да и в целом вызовы...
2: Вы знаете, я вам хочу сказать, что мы должны готовиться ко всему. Ведь кто мог предположить, что такая спокойная страна, Республика Беларусь, вдруг окажется внутри миграционного кризиса? Mm-hmm. Ну, откуда? Да, кому сказать?
1: Где мы, где мигранты?
2: Да, конечно, да, никто бы не поверил. Но, видите, жизнь трактует абсолютно разные сценарии. Природные катаклизмы, техногенные, помощь, развитие помощи инвалидам, пожилым людям, малообеспеченным. Это все равно необходимо развивать. Потому что сегодня мы работаем в абсолютно мирной стране, но тем не менее мы должны четко понимать, что государство, социальное государство, оно заботится о всех категориях граждан, особенно о тех, которые нуждаются в дополнительной защите. Но это будет просто сухое государство без вовлечения в этот процесс общества. И когда мы через общественные организации, через Белорусский Красный Крест, через другие наши общественные организации вовлекаем большое количество людей, молодежи в виде волонтеров, мы взращиваем настоящее поколение патриотов. Вот это вот самая основная задача Белорусского Красного Креста. Взрастить настоящего патриота, который будет любить свою страну, который будет заботиться о пожилых, который всегда протянет руку помощи тому, кто в ней нуждается. Когда у человека в сердце взращивается любовь и доброта, он всегда будет отстаивать интересы своей страны.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании «СБ.бай» на протяжении всего дня и послушать в эфире «Альфа-радио» с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Спасибо вам огромное за
2: этот разговор. Спасибо за приглашение.
1: Да. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.
1: Реклама. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Александр Лукашенко накануне, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, напомнил о продолжении уборочной кампании и связанном с ней большим объемом работ.
1: Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрный. Мы только половину прошли уборочной кампании. Вот прошли эту черту. У нас еще немного льнотрестан на поле. Ее надо убрать, чтобы не сгнила окончательно. Вы видите, какая погода стоит. У нас половина свеклы. Это около 2,5 миллионов тонн в поле. У нас еще хоть немножко, но еще картошка осталась. У нас еще овощные культуры в поле. Но самое главное, идет заготовка силоса из кукурузы. И еще уборка кукурузы на зерно. Представляете, какой фронт? Ну, а потом почву надо перевернуть под зябь. Зябь надо поднять. Поэтому я даже боюсь сегодня говорить, что мы половину прошли работ летне-осенних, которые должны пройти. Не расслабляйтесь.
0: Проверка боевой готовности вооруженных сил продолжается в одном из подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. После получения распоряжения о приведении в готовность к выполнению задач по предназначению в подразделении состоялся смотр готовности. Его ход контролировали представители Государственного секретариата Совета Безопасности во главе с заместителем Государственного секретаря Совета Безопасности генерал-майором Андреем Горбатенко. Следующим этапом станут контрольные занятия по тактической, огневой и физической подготовке. В Узбекистане заинтересованы в расширении сотрудничества с Белорусской государственной академией авиации в области подготовки специалистов для авиаотрасли страны. Перспективы взаимодействия обсуждены накануне в Минске в ходе визита в академию представителей дипломатической миссии этой страны в Беларуси. Стороны отметили положительную динамику двустороннего партнерства, подчеркнув успешность реализации совместных образовательных программ с Ташкентским государственным транспортным университетом. Отмечу, сейчас в академии проходят подготовку 26 граждан Узбекистана, 22 из которых обучаются по совместной образовательной программе. И в завершении выпуска лучших педагогов мира.

Сегодня доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске, Минске и Могилеве плюс 6, в Гомеле 7 градусов тепла, в Бресте и Гродно плюс 8. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Голосы с места.
1: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку. Как простому люду жить, западному впредь? Из субстанции одной, как слепить конфеточку? Вот уже и мясо зло,

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко рассчитывает, что новый глава МАРТ окончательно урегулирует вопросы в ценообразовании. Об этом глава государства заявил накануне, принимая решение о назначении Александра Яковчица министром антимонопольного регулирования и торговли. Глава государства отметил, что знает о работе Александра Яковчица в должности замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Считает его грамотным специалистом, который разбирается в том, что происходит в сфере обеспечения продовольственной безопасности, агропромышленном комплексе, хорошо знает экспортный потенциал страны.
1: Я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси.
0: Александр Лукашенко призывает белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности. Об этом глава государства заявил накануне при согласовании назначений руководителей местных органов власти.
1: И не забывайте все-таки наших местных людей, которые там живут, поворачивать лицом к селу. Вот который раз россияне меня услышали, белоруса нет. И не только россияне. И даже с балтийских государств, с Украины, когда я говорил, люди добрые, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. Худо-бедно к ним можно подъехать, даже на хутора. В советские времена логистика хоть какая-то существовала. У каждого белоруса должен быть такой участок. Тем более в центре Европы иметь 40-50 соток приусадебный участок у нас был и дом. Хотите в этой будке, живите в этой будке, но наведите порядок вокруг, чтобы заборчик был, чтобы дом смотрелся и чтобы, самое главное, распаханной была земля.
0: Ежегодные занятия по мобилизационной готовности с участием местных органов власти стартовали в Беларуси. Цель занятий – совершенствование слаженности действий местных органов власти управления и организации при формировании территориальных войск и отрядов народного ополчения. В ходе мероприятия отрабатываются теоретические и практические вопросы. Особое внимание уделяется индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, организаций и военно обязанных территориальных войск. И в завершении выпуска эксперты туротрасли завтра обсудят в Минске перспективные методы привлечения путешественников в Беларусь. Главная тема мероприятия – как превращать туристические продукты в яркие впечатления, привлекать инвестиции и делать Беларусь ближе гостю и туристу. В программе выступления экспертов туристической, финансовой и ресторанно-гостиничной сфер. Специалисты, в частности, обсудят финансовые.

0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны.

0: потенциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси сегодня встретится с губернатором Ульяновской области. Встреча во Дворце независимости начинается визит Алексея Русских в Беларусь. Глава белорусского государства и губернатор обсудят укрепление партнерских связей и новые направления сотрудничества. Подробности в ближайших выпусках на Альфа-Радио. В нынешнее время для руководителей и управленцев высокого уровня важно двигаться вперед, не стоять на месте. На это накануне ориентировал президент Беларуси, принимая кадровые решения. Глава государства, в частности, произвел назначение в руководстве администрации президента и Генерального штаба вооруженных сил, назначил новых руководителей Министерства торговли и антимонопольного регулирования, Госстандарта, Открытого акционерного общества «Вторчермет», Белорусского института стратегических исследований, а также уполномоченного по делам религии и национальностей. Назначения знаковые, очень важные для страны по всем направлениям, без исключения, обратил внимание президент.
1: Уважаемые друзья, далеко от того, чтобы вас чему-то обучать. Вы опытные люди, по своим направлениям знаете, что надо делать, действуйте, чтобы вы были видны и заметны, потому что у вас должность очень заметная, что у министра торговли, что у руководителя Белорусского института стратегических исследований, что у вас, Павел Николаевич, что у начальника генерального штаба. Поэтому главное, надо действовать, надо двигаться вперед, не стоять на месте. Время такое.
0: Третий международный форум по беспилотным технологиям пройдет с 3 по 5 ноября в Минске. Его по традиции примет Белорусский государственный технологический университет. Форум объединит представителей органов государственного управления, предприятий и организаций всех форм собственности, а также ведущих ученых, исследователей, преподавателей и практиков, которые работают в области беспилотных технологий. Он станет местом обсуждения новейших достижений, обмена опытом, выявления проблемных вопросов и перспективных направлений. Направлений научных исследований и технологических разработок в этой области. И в завершении выпуска дополнительные автобусы будут курсировать в Минске в дни проведения второй международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь» с 30 сентября по 2 октября. В дни выставки каждый час от железнодорожного вокзала в Минске международный выставочный центр будет курсировать бесплатный шаттл. Также запущены дополнительные маршруты номер 912Э и номер 962Э, которые следуют от станции метро «Академия наук» и станции метро «Пушкинская» каждые 30 минут. Подробное расписание размещено на интернет-портале «Иннопром Беларусь». И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 13, в Минске, Гомеле и Бресте плюс 14, в Могилеве и Гродно 15 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, на какое время лучше запланировать прививку от гриппа, может ли искусственный интеллект заменить хирурга и как бороться с осенней хандрой, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Система здравоохранения Беларуси полностью готова к сезонному подъему заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом. Подъем заболеваемости традиционно ожидается в сентябре, когда формируются новые коллективы в садах, школах и вузах. Многие возвращаются из отпусков из ближнего и дальнего зарубежья. Меры профилактики остаются те же – проветривать помещения, больше находиться на открытом воздухе и одеваться по погоде. Вакцинацию от гриппа рекомендуется запланировать на октябрь-ноябрь. Это эффективная мера по подготовке к сезона с более высоким уровнем заболеваемости. Искусственный интеллект впервые помог удалить опухоль мозга и сохранить зрение. В конце августа были обнародованы результаты первой в мире операции, проведенной с использованием такой системы в реальном времени. В лондонской больнице университетского колледжа нейросеть, обученная на данных сотен операций, помогала хирургам видеть сосуды и нервы, невидимые невооруженным глазом. Пациенту с опухолью гипофиза угрожала слепота, новообразование сдавливало зрительный нерв. Искусственный интеллект позволил удалить максимальную часть опухоли и полностью сохранить зрение. Медики подчеркивают, что искусственный интеллект не заменяет хирурга, он становится его глазами, повышает точность, снижает риски, открывает возможности, которые еще вчера казались фантастикой. Скандинавская ходьба может заметно облегчать симптомы депрессии уже через 5 недель после начала занятий. К такому выводу пришли французские ученые. В исследовании приняли участие 64 взрослых человека с умеренной или тяжелой депрессией. Участников случайным образом разделили на 2 группы. Одна в течение 10 недель дважды в неделю занималась скандинавской ходьбой под наблюдением специалистов. Другая же не получала дополнительной физической нагрузки. Состояние добровольцев оценивали в начале эксперимента через 5 недель и по его завершении. Оказалось, что у людей из группы тренировок симптомы депрессии снижались значительно сильнее, чем у участников контрольной группы. Наиболее выраженные улучшения наблюдались в первые 5 недель занятий. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.
3: Альфа-Радио.

Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. В числе сфер, где стороны в последние годы активно взаимодействуют в рамках промышленной кооперации, упоминалось самолетостроение. Как известно, в Ульяновской области располагается авиастроительный завод, один из крупнейших в России. Президент предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. В продолжении темы Александр Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня на встрече с губернатором Ульяновской области России. Глава государства отметил, что в Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза. Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 10 и 11 декабря в Москве. Об этом генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил журналистам перед началом очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества при уставных и других органах Содружества, которое проходит в Минске. Генеральный секретарь СНГ отметил, что в повестку заседания планируется включить около 28 вопросов. Кроме того, участники заседания Совета постоянных представителей рассмотрят работу Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств-участников СНГ за 2023-2025 годы. И в завершении выпуска республиканская акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения подскажут участки, где требуется помощь волонтеров, обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарем. Отмечу, в прошлом году в акции «Дай лесу новое житё» приняли участие более 50 тысяч человек. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Витебске плюс 14, в Минске и Могилеве плюс 15, в Бресте и Гродно 16 градусов тепла. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 18-20, в Бресте плюс 19-21, в Гомеле, Минске и Могилеве плюс 16-18. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич подчеркнул, что лес – это инвестиции в экономику, зарплаты, пенсии и социальную сферу.
2: Мы с вами знаем, что Бог нам не дал ни нефти, ни газа, зато у нас прекрасные, достойные люди, у нас природа красивенная. Ну, естественно, лес – это тоже наше национальное достояние. Веками, фактически все время, пока здесь жили люди, они пользовались этим природным даром, пользовались умом. Вот, и поэтому, конечно, это в нашем менталитете, это белорусская традиция, значит, распоряжаться лесом. Мы с вами знаем, сколько много мы можем делать из леса и для, так скажем, и для души, и для жизни. Вот. И, естественно, в условиях, когда сегодня, значит, против нас введены санкции и пытаются нас финансово ограничить, наше государство, конечно, лес для нас это в том числе и возможность заработать. Mm-hmm. В частности, вот мы сейчас видим, готовится к реализации проект на 1,5 миллиарда долларов с Оманом по производству целлюлозы. Это, конечно же, инвестиции в нашу экономику, а это уровень жизни людей, это, опять же, зарплаты, пенсии, стипендии, больницы, школы, поликлиники, дороги, все то, что мы определили с вами на ближайшую пятилетку для реализации в Беларуси. Поэтому, конечно, для нас лес – это наша национальная традиция, и мы, естественно, должны к нему относиться с уважением, по-хозяйски, как это свойственно белорусам во всем, что касается, вот, скажем, хозяйственной деятельности. Потому что мы понимаем, другого у нас нет и не будет. Нам нужно научиться эффективно, грамотно распоряжаться тем, что нам дал Бог, и, естественно, исходя из этого, выстраивать свою жизнь, зарабатывать. Но, опять же, с умом. Mm-hmm. Просто взять продать кругляк, это, конечно, бездумная, скажем, торгово-экономическая политика. Президент не на это настраивает. Президент настраивает на то, чтобы мы имели из вот тех ресурсов, которые есть, в частности, из леса, максимальную добавленную стоимость. То есть, чтобы мы открывали производство, перерабатывали и уже продавали шкафы, тумбочки, там, ну, образно говоря, какие-то изделия с высокой добавленной стоимостью, естественно, зарабатывая на этом и давая заработать тем, кто живет в лесу. Потому что, понятно, это в первую очередь люди, которые смотрят за лесом, которые там его первичную переработку осуществляют, это люди сельской местности. Им, конечно, важно тоже иметь возможность заработать деньги для того, чтобы нормально, достойно жить, как это сегодня происходит в наших сельских регионах. Нужно сказать, что нас постоянно Запад подталкивал, начиная с 1994 года, нашего президента на то, чтобы мы, так скажем, закрывали свои высокотехнологичные на то время производства, оставшиеся нам в том числе еще от советского наследия. Под предлогом того, что мы дадим вам дешевые кредиты, если надо, мы даже вам подарим, купим, у вас будет и комбайны, будут, и техника будет, и трактора, все будет. Это закрывайте. Естественно, президент не пошел на поводу таких советчиков, таких советников, да, за что-то, скажем, столкнулся с санкциями и с попытками давления. Мы помним с вами, они начались фактически сразу же после того, как Александр Григорьевич стал главой нашего государства. И, как показала история, его такая политика казалась оправданной. Она, по сути дела, сегодня обеспечивает наш технологический суверенитет, а значит и национальный суверенитет нашего государства, потому что мы сегодня ни от кого не зависим. Да, основную такую массу техники, которая сегодня необходима в нашем народном хозяйстве, это трактора, комбайны, мы научились, делаем, зарабатываем на этом и полностью можем себя обеспечить такой техникой нас и наших союзников. Вот сейчас настало время уходить в более, так скажем, тонкие направления, которые тоже сегодня актуальны для нашего народного хозяйства, для нашей экономики. В частности, вот то предприятие, которое посещал глава государства, производственные мощности, это порядка 120 машин в год. Потребность годовая только нашей, скажем, экономики, лесной, так скажем, промышленности, это 100 машин. Еще 20 машин мы можем поставлять на экспорт. Естественно, такие машины в условиях санкционного давления на союзное государство, они просто необходимы сегодня для нормального, эффективной работы лесной отрасли в той же Российской Федерации, которая точно так же богата лесом, и где тоже такая техника очень нужна. А потому, конечно, мы здесь обязаны подходить к этому вопросу очень щепетильно, но, опять же, по-хозяйски. О чем постоянно говорит президент. Это свойственно его политике по всем направлениям народного хозяйства. Конечно же, в том числе по машиностроительному делу. Почему? Потому что зачем строить, как обсуждалось во время этого посещения, вкладывать деньги, ресурсы в стены, в потолок, образно говоря, да? Когда достаточно помещений, грамотно его приспособить под производство необходимых компонентов и производить то, что нам сегодня необходимо. Максимально уходить от импорта. Таким образом, еще раз повторю, обеспечивая суверенитет, независимость нашего государства и наш белорусский путь развития. И еще, помимо всего прочего, помогать нашим союзникам, которые оказались вот в условиях санкционной политики. Мало того, мы сегодня можем с учетом вот этой самой санкционной политики, с учетом того, что мир поменялся и Запад

0: уже не управляет, скажем, как раньше он это делал, единолично процессами в мире, в том числе торгово-экономическими, можем еще и серьезно на этом деле заработать, продавая нашу технику, наши технологии за пределы, на дальние рубежи, за пределы нашего государства. Поэтому, конечно, это все играет на то, чтобы наше государство укрепляло свою независимость, и чтобы мы, белорусы, жили на своей земле, по своим законам, не переживая за то, что завтра нам кто-то чего-то не продаст, и мы тут какую-то отрасль опустим, или она перестанет приносить прибыль, или люди, которые там работают, останутся без зарплаты. Потом, конечно, все это работает на укрепление нашего молодого белорусского государства, и это, конечно, очень дорого стоит. Это требует того, чтобы мы ценили и защищали те завоевания, которые вот были заложены президентом, и сегодня активно реализовываются и развиваются по всем направлениям, в том числе в сфере машиностроения.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич о новых акцентах директивы номер один.
2: Мы с вами видим, что вызовы и угрозы для нашего общества, для нашего государства, они меняются. Появляются новые, которые еще совсем недавно мы близко не могли подумать, что здесь может быть какая-то опасность. Поэтому, конечно, государство, одна из основных функций которого – это обеспечение безопасности своих граждан, оно реагирует на эти вызовы и угрозы, в том числе приводя в соответствие нормативно-правовые документы. В частности, директива, кроме того, что регламентирует и определяет меры по обеспечению безопасности в традиционных сферах, как чрезвычайно ситуации, пожарная безопасность, транспортная безопасность. Там появляются и такие новые, но очень актуальные для нашего общества вызовы, как, к примеру, информационная безопасность или цифровая безопасность. Что касается цифровой безопасности, актуальнейший вопрос. Мы с вами знаем прекрасно, что мошенники из-за пределов нашего государства фактически каждый день пытаются обмануть наших граждан, используя в том числе искусственный интеллект, другие цифровые информационные технологии. С целью противодействия подобного рода вещам, в том числе в директиве регламентируются вопросы взаимодействия правоохранительных органов с теми площадками, которые оказывают банковские услуги населению, информационными площадками, где хранятся базы, перечисления средств и так далее. То есть сегодня наши правоохранители будут плотно работать с банковским сектором и с теми, кто обеспечивает работу банковского сектора с точки зрения IT-технологий, с тем, чтобы предотвращать при малейшем подозрении, значит, правонарушения, связанные с мошенничеством и обманом наших граждан по финансовой части. Информационная безопасность, понятно, это тема, о которой мы уже давным-давно с вами говорим и знаем, что любая война начинается именно с информационной подготовки общества со стороны врагов, да, недоброжелателей. Мы, к сожалению, с этим сталкиваемся постоянно, потому этой работой теперь будет заниматься не только профильное министерство информации и средства массовой информации, но и эта ответственность ложится на всех руководителей предприятий, учреждений и организаций. То есть, если директор завода, ну, по-простому говоря, у него завод в подчинении, он работает, управляет, занимается, скажем, экономикой, производством, на нем также будет лежать ответственность и за информационную работу с его трудовым коллективом. Понятно, что у него есть заместитель профильный, есть соответствующая служба, но отвечать будет он. Потому что понятно сегодня, что мы можем производить хорошие, качественные, достойные, там, к примеру, тракторы, да, а с трудовым коллективом не работать, не объяснять политику государства, не разъяснять те вызовы и угрозы, которые есть. Потом эти рабочие могут спокойно уничтожить этот завод, и положить экономику этого предприятия, там, еще совершать какие-то действия под воздействием информационного, психологического давления извне. Поэтому, конечно, это недопустимо, это важнейший вопрос, который также важен для нас, как и, к примеру, та же технологическая дисциплина сегодня в реальном секторе экономики. А потому отвечать за нее должен руководитель, то есть вникать в том числе и в эти вопросы, понятно, с помощью своих замов, структурных подразделений и так далее. На то это и руководитель, на то у него и зарплата чуть побольше, чем у остальных. Поэтому вот эти вопросы, они сегодня отражены в директиве, актуализированы, и я уверен, сыграют свою роль в обеспечении безопасности наших граждан и в противодействии тем вызовам, которые сегодня есть для нашего общества.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич отметил, что Беларусь вносит весомый вклад в мир и порядок на планете.
2: Мы сегодня являемся одним из основных доноров мира и порядка на планете. Мы сегодня пример для многих государств, как внутренней, так и внешней политики, направленной на спокойную, мирную жизнь граждан. И хотим, чтобы так было во всем мире. Мы самыми разными, скажем, способами, действиями своими это демонстрируем. Ну, первое, то, о чем мы уже с вами говорили в самом начале, вопросы обеспечения продовольственной безопасности на планете. Сегодня порядка 645 миллионов человек на планете голодает. Это порядка 8% населения. Мы с вами знаем, как активно мы стараемся, скажем, работать здесь, особенно с такими страдающими от этого направления регионами, как Африка, Латинская Америка, Азия. Поставляют туда свою продукцию, поставляют туда технологии, как по обучению кадров в сельском хозяйстве, так и, соответственно, технологии по производству техники, которая будет помогать решать эту мировую проблему. Это страшная проблема. Это, по сути дела, ну, сравне войны, потому что голод, война, результат один и тот же, смерть человека, что недопустимо. Поэтому здесь наш вклад, он очевиден, мы постоянно наращиваем объем. Безусловно, конечно, сегодня общепризнанно Беларусь является площадкой и инициатором, наш глава государства, мирных инициатив по регулированию конфликтов. С вами помню вклад Беларуси в урегулирование конфликтов на Горном Карабахе, когда там, скажем, действия шли, боевые ситуации еще была в самом разгаре, да. Мы помним с вами инициативы и по Ливии, и по Сирии, и по другим направлениям горячих точек на планете. Поэтому, конечно, Беларусь здесь выступает как такая надежная переговорная площадка для решения вот этих военных конфликтов на планете. Естественно, мы не просто сегодня выступаем не только за решение конфликта на Украине, мирного его решения, разрешения, но мы являемся активными инициаторами глобальных процессов, в частности, хартия многополярности и разнообразия, которая сегодня активно пропагандируется нашей страной, нашими дипломатами по всему миру, которая имеет серьезную системную поддержку. Она сегодня действительно выступает за то, чтобы, ну, во-первых, не было конфликтов, во-вторых, чтобы страны могли спокойно торговать, общаться, чтобы не было вот этого правового беспредела, который сегодня воцарился на планете после того, как, по сути дела, перестала работать Организация Объединенных Наций и ее институты, о чем свидетельствует отсутствие предотвращения хотя бы одного конфликта на этой планете или решения хотя бы одной глобальной проблемы. Поэтому, конечно, в условиях вот этого кризиса, международного правового кризиса, с которым мы сталкиваемся, конечно, мы здесь должны максимально прилагать усилия для того, чтобы сформировать новый мировой порядок, работающий мировой порядок, новую мировую правовую систему, как бы, может быть, жестко это ни звучало, новую, но старая уже не работает. Реанимировать ее будет достаточно тяжело, с учетом того, что сегодня, значит, мы видим с вами, как поступают некоторые государства на планете, которые, скажем, свои национальные интересы ставят выше интересов, скажем, других государств, других народов, и готовы эти народы и государства пустить в мясорубку ради только того, чтобы положить лишний миллиард себе в карман. Конечно, это недопустимо, и молчать мы здесь не будем, потому что мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы стать страной-учредительницей Организации Объединенных Наций, а мы ей стали исключительно за наш вклад, весомый вклад в разгром фашизма и спасение мира от уничтожения фактически. Мы помним с вами, каждый третий погиб человек. Поэтому, конечно, понеся такие потери, столкнувшись с такой бедой, с таким горем, мы сегодня должны сделать все для того, чтобы подобное не повторилось на планете. А оно, к сожалению, начинает все более и более ярко, скажем, повторяться в разных уголках Земли. Итог один – уничтожение человека. Точно такое же, как происходило у нас в годы Великой Отечественной войны на нашей территории. Поэтому, конечно, Беларусь здесь является таким ярким маяком политики добрососедства, политики взаимоуважения, взаимовыгодного сотрудничества. И мы готовы этой политикой делиться со всем миром сегодня. О чем было сказано министром иностранных дел с трибуны ООН.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
0: Ты слушаешь

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Ульяновской области Российской Федерации Алексеем Русских. Приветствуя гостя, глава государства признался, что с интересом изучил его биографию. При этом белорусский лидер добавил, что его взгляды на основные вехи развития общего Отечества, а также Беларуси и России, от взглядов Алексея Русских не очень отличаются.
1: Мне понравилось то, что вы человек, приверженный справедливости, во-первых, а во-вторых, то, что наши люди в Ульяновской области, россияне, белорусы очень хорошо к вам относятся. Это очень важно. Я все-таки как человек старой формации знаю, и вы не очень отрицаете все то, что было в нашей истории. Привержен к тому, что это факт. Руководителем нашего государства был Владимир Ульянов. Владимир Ильич и при всех недостатках, ошибках, а в Беларуси есть к чему предъявить претензии периода его начала деятельности. Тем не менее, мы очень трепетно и внимательно относимся к этой личности, которая, как я понимаю, в силу даже вашего положения в Ульяновской области, в нашем огромном отечестве, играет особую роль. Это область.
0: Продолжение темы. На встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских Александр Лукашенко заявил, что политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Президент пояснил, что если, например, западное крыло сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицирует отношения с государствами Африки.
1: Что касается наших торгово-экономических отношений, ну, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю, смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем.
0: Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Как отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, один из основных вопросов – подготовка к заседанию Совета глав правительств Содружества, которое состоится 10-11 декабря в Москве. По его словам, в повестку заседания планируется включить около 28 вопросов. Среди них развитие лесопромышленного комплекса, отдельное направление промышленного сотрудничества, вопросы радионавигации, здравоохранения и укрепления систем здравоохранения в государствах Содружества, финансовые вопросы, а также проведение кинофестиваля. Отопительный сезон начался в Минской области. Соответствующее решение принял Минский облисполком. В первую очередь отопление будет включено на объектах социальной сферы, в учреждениях здравоохранения и образования. Во вторую очередь тепло подадут в жилые дома, в третью – в производственные здания и объекты. И о погоде. Сейчас в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 18, в Витебске плюс 17, в Бресте плюс 20, в Гродно 19 тепла. Завтра днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич подчеркнул, что конфликт США с Ираном ставит под вопрос однополярный мир.
1: Иран показал, что по-легкому просто так с государством сегодня, каким бы то ни было, не разделаться. Но Иран мощное и сильное государство. То есть Соединенные Штаты здесь немножко обломали себе зубы, но это не значит, что они отказались от своих планов по уничтожению или максимальному ослаблению этого государства. Поэтому, конечно, сегодня они пытаются в условиях международного правового беспредела, анархии, отсутствия каких-либо порядков и законов, они пытаются здесь, образно говоря, заговорить зубы, уболтать. То переговоры ведут, то не ведут, то договорились на завтра, отменили их и так далее. Они ищут момент, когда можно будет ударить. Понятное дело, сегодня для них важны выборы в Конгресс американский. И как только они там получат большинство, тут нужно ждать, это, скажем, нового витка конфликта. Причем это уже будет большая война, серьезная война. Мы видим, аналитики, эксперты об этом говорят. И, в принципе, это все просматривается. Какое огромное количество войск, значит, сегодня подтянуто американских на Ближний Восток, и постоянно на системной основе идет наращивание контингента там. Естественно, это не просто так. Поэтому, понятно, они и дальше будут заговаривать зубы, баламутить воду вокруг этого вопроса, в том числе в средствах массовой информации. Значит, ждать определенного момента, пока иранское руководство военно-политическое расслабится, или это будет выгодно для американцев с точки зрения получения максимальных, в том числе информационных дивидендов, и потом последует удар. То есть ситуация, к сожалению, сегодня разворачивается по спирали большой войны, которая назревает на Ближнем Востоке. Потому что понятно, что достаточно такая серьезная плевуха была сделана американским военным, американским политикам в этом конфликте. И если эту ситуацию не повернуть в обратную сторону, то для американцев это означает окончательную потерю их влияния в мире, на планете, ну и, соответственно, уход Соединенных Штатов Америки на вторые планы. По сравнению с другими государствами, которые набирают обороты и которые выбрали другой путь решения распространения своего влияния, решения международных вопросов, это путь экономической экспансии, когда товарами и услугами, по сути дела, поглощается то или иное государство или целый регион. Но это позитивное развитие ситуации, это конструктивное на сегодняшний день по сравнению с американской политикой подходы, которые, скажем, могли бы сделать этот мир лучше. Поэтому, если американцы здесь ситуацию не вырулят и конфликт этот будет развиваться в том направлении, в котором он развивается именно сейчас, это, еще раз повторю, будет означать окончательную смену, перелом, значит, вот этого однополярного мира, на котором строится политика Соединенных Штатов Америки уже не одно десятилетие.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлены флагманы Xiaomi 18 Pro и Pro Max с антишпионскими экранами. Какие умные часы вошли в топ-5 лучших? И инженеры сделали умную ткань, которая регулирует температуру тела. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi представила в Китае флагманские смартфоны 18 Pro и Pro Max. Главной аппаратной особенностью новинок стали новейшие процессоры, а дизайнерской фишкой – необычный полупрозрачный корпус красного цвета. Новинки взяли от предшественников фирменный 3-дюймовый дисплей на тыльной панели. Они выводят уведомления, предпросмотр для камеры и поддерживают более 100 оптимизированных приложений. Кроме того, оба устройства получили основные экраны с защитой от подглядывания, как у Galaxy S26 Ultra. Младшая модель Pro оснащена 6-дюймовым основным дисплеем с разрешением 2436 на 1120 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. У Pro Max диагональ больше 7 дюймов. Остальные параметры дисплеев одинаковы. Инженеры придумали умную ткань, которая регулирует температуру тела. Во время движения она улавливает механическую энергию тела и использует ее для автоматической терморегуляции. Охлаждает или греет в зависимости от активности человека. Материал рассчитан на работу без сложной многослойной конструкции. Он отражает около 96% поступающего солнечного излучения, поэтому нагревается значительно меньше обычной ткани. Одновременно поверхность эффективно отдает тепло тела в виде инфракрасного излучения. У материала есть и другая особенность. При контакте с кожей и повторяющихся движениях возникает трибоэлектрический заряд. Это тот же принцип, из-за которого после ходьбы по ковру иногда возникает небольшой статический разряд. Получаемой энергии недостаточно для зарядки смартфона, однако она может использоваться как электрический сигнал для датчиков и другой носимой электроники. Эксперты оценили производительность, автономность и функциональность умных часов, чтобы выбрать лучшие модели на сентябрь этого года. Каковы же итоги? В итоговый рейтинг вошли 5 гаджетов. Это Google Pixel Watch 5, они признаны лучшими смарт-часами на рынке. Модель привлекает элегантным, ремонтопригодным корпусом, точной навигацией. Samsung Galaxy Watch 7 – это оптимальный выбор по соотношению цены и качества. Быстрый процессор и точные датчики здоровья сочетаются здесь доступной стоимостью, хотя экосистема Samsung требует наличия фирменного смартфона. OnePlus Watch 3 оказались лидером по времени автономной работы. Устройство держится до 120 часов на одном заряде и предлагает продвинутый мониторинг показателей сердца. Galaxy Watch 8 они признаны лучшим предложением от Samsung. Они выделяются на фоне предшественников обновленным дизайном. Компактная модель также получила расширенные спортивные функции вроде персонального тренера по бегу, однако аккумулятор по-прежнему требует ежедневной подзарядки. Galaxy Watch Ultra 2 – это лучшие защищенные часы. Инженеры сделали титановый корпус тоньше, а ремешок легче, увеличив автономность до 60 часов. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Президент предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Глава государства отметил, что ремонт в Беларуси самолетов и бронетехники осуществляется еще с советских времен.
1: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Но мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление.
0: В продолжение темы на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских Александр Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Президент отметил, что в Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза.
1: Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорил, это способствовало для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдун на период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
0: Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме. В центре внимания парламентариев, представителей министерств, ведомств и бизнеса, развития промышленной кооперации, укрепления продовольственной безопасности, расширения связей между регионами и гуманитарное партнерство. Программой первого дня предусмотрена двусторонняя встреча спикеров, заседание четырех тематических секций, посещение выставки продукции ведущих предприятий двух стран. Бесплатные консультации проведут адвокаты Беларуси 1 октября по случаю Дня пожилых людей. Акция пройдет в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Также бесплатные консультации будут проведены 14 октября по случаю Дня матери и 21 октября ко Дню Отца. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 18, в Гомеле и Витебске плюс 17, в Бресте плюс 21, в Гродно 19 тепла. Завтра днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: слушаешь Альфа-Радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Это Альфа-Радио.
3: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, на какое время лучше запланировать прививку от гриппа, может ли искусственный интеллект заменить хирурга и как бороться с осенней хандрой, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Система здравоохранения Беларуси полностью готова к сезонному подъему заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом. Подъем заболеваемости традиционно ожидается в сентябре, когда формируются новые коллективы в садах, школах и вузах. Многие возвращаются из отпусков из ближнего и дальнего зарубежья. Меры профилактики остаются те же – проветривать помещения, больше находиться на открытом воздухе и одеваться по погоде. Вакцинацию от гриппа рекомендуется запланировать на октябрь-ноябрь. Это эффективная мера по подготовке к сезону с более высоким уровнем заболеваемости. Искусственный интеллект впервые помог удалить опухоль мозга и сохранить зрение. В конце августа были обнародованы результаты первой в мире операции, проведенной с использованием такой системы в реальном времени. В лондонской больнице университетского колледжа нейросеть, обученная на данных сотен операций, помогала хирургам видеть сосуды и нервы, невидимые невооруженным глазом. Пациенту с опухолью гипофиза угрожала слепота, новообразование сдавливало зрительный нерв. Искусственный интеллект позволил удалить максимальную часть опухоли и полностью сохранить зрение. Медики подчеркивают, что искусственный интеллект не заменяет хирурга, он становится его глазами, повышает точность, снижает риски, открывает возможности, которые еще вчера казались фантастикой. Скандинавская ходьба может заметно облегчать симптомы депрессии уже через 5 недель после начала занятий. К такому выводу пришли французские ученые. В исследовании приняли участие 64 взрослых человека с умеренной или тяжелой депрессией. Участников случайным образом разделили на 2 группы. Одна в течение 10 недель дважды в неделю занималась скандинавской ходьбой под наблюдением специалистов. Другая же не получала дополнительной физической нагрузки. Состояние добровольцев оценивали в начале эксперимента через 5 недель и по его завершении. Оказалось, что у людей из группы тренировок симптомы депрессии снижались значительно сильнее, чем у участников контрольной группы. Наиболее выраженные улучшения наблюдались в первые 5 недель занятий. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Приветствуя гостя, глава государства признался, что с интересом изучил его биографию. Говоря о личных качествах руководителя Ульяновской области, президент охарактеризовал Алексея Русских как человека, приверженного справедливости.
1: Для меня это очень важно было. Очень пытался разобраться в ваших взглядах, нынешних особенно. Я понимаю серьезность положения. Я понимаю те особенности в том или ином государстве, они всегда есть и в России, и в Беларуси, и в Украине, но убежден почему-то, что у нас взгляды на основные вещи, вехи развития нашего государства, нашего отечества, России, Беларуси, они немного отличаются. Поэтому, внимательно изучая все то, что для меня подготовили к этой встрече, я обнаружил, что к нам приехал настоящий друг, который внимательно наблюдает за развитием Беларуси, очень хорошо относится к беларусам. Недавно мне об этом говорил Геннадий Андреевич Зюганов. Уверен, что это не чужой тоже для вас человек, поскольку вместе работали в свое время. Очень сильный, толковый, грамотный руководитель.
0: Продолжение темы. На встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских Александр Лукашенко заявил, что политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Президент пояснил, что если, например, западное крыло сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицирует отношения с государствами Африки.
1: На Западе не хотят с нами таких отношений, Господь с ними, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время тоже об этом говорил, это всегда выносится государство за скобки вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас в России ввели, Восток для нас открыт. Мы не гигантская экономика, чтобы какими-то геополитическими страдать амбициями. Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика.
0: Этноконфессиональным мониторингом и более плотным взаимодействием с религиозными институтами займется аппарат уполномоченного по делам религии и национальностей под руководством назначенного на эту должность Олега Дьяченко. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, представляя нового руководителя, указал на задачи, которые стоят перед коллективом: сохранение мира, баланса и пресечение любых попыток проявления превосходства одной категории граждан Беларуси над другой и соответствующих вбросов извне. И эту политику под непосредственным руководством главы государства и кураторством администрации президента, уполномоченному по делам религии и национальностей, нужно будет реализовывать и далее, подчеркнула Владимир Перцов. В Беларуси начинается массовая вакцинация. Медики прогнозируют максимальную активность вирусов уже в начале октября. Причина – приход осенних холодов, начало учебного года и возвращение людей из отпусков. Сейчас ситуация с ОРВИ в Беларуси остается стабильной и контролируемой. Однако в воздухе уже циркулируют негриппозные вирусы. Чаще всего медики выявляют риновирус. На него приходится 47,3% случаев. Далее следует боковирус – 20%, а также вирусы парагриппа 14,5%. Меньше 20% приходится на другие инфекции. Защититься от сезонных заболеваний можно уже сейчас. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 18, в Витебске и Гомеле плюс 17, в Бресте плюс 21, в Гродно 20 тепла. Завтра днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно, все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Новости технологий. 16+.
3: Здравствуйте. Представлены флагманы Xiaomi 18 Pro и Pro Max с антишпионскими экранами. Какие умные часы вошли в топ-5 лучших? И инженеры сделали умную ткань, которая регулирует температуру тела. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi представила в Китае флагманские смартфоны 18 Pro и Pro Max. Главной аппаратной особенностью новинок стали новейшие процессоры, а дизайнерской фишкой – необычный полупрозрачный корпус красного цвета. Новинки взяли от предшественников фирменный 3-дюймовый дисплей на тыльной панели. Они выводят уведомления, предпросмотр для камеры и поддерживают более 100 оптимизированных приложений. Кроме того, оба устройства получили основные экраны с защитой от подглядывания, как у Galaxy S26 Ultra. Младшая модель Pro оснащена 6-дюймовым основным дисплеем с разрешением 2436 на 1120 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. У Pro Max диагональ больше 7 дюймов. Остальные параметры

Параметры дисплеев одинаковы. Инженеры придумали умную ткань, которая регулирует температуру тела. Во время движения она улавливает механическую энергию тела и использует ее для автоматической терморегуляции. Охлаждает или греет в зависимости от активности человека. Материал рассчитан на работу без сложной многослойной конструкции. Он отражает около 96% поступающего солнечного излучения, поэтому нагревается значительно меньше обычной ткани. Одновременно поверхность эффективно отдает тепло тела в виде инфракрасного излучения. У материала есть и другая особенность. При контакте с кожей и повторяющихся движениях возникает трибоэлектрический заряд. Это тот же принцип, из-за которого после ходьбы по ковру иногда возникает небольшой статический разряд. Получаемой энергии недостаточно для зарядки смартфона, однако она может использоваться как электрический сигнал для датчиков и другой носимой электроники. Эксперты оценили производительность, автономность и функциональность умных часов, чтобы выбрать лучшие модели на сентябрь этого года. Каковы же итоги? В итоговый рейтинг вошли 5 гаджетов. Это Google Pixel Watch 5, они признаны лучшими смарт-часами на рынке. Модель привлекает элегантным, ремонтопригодным корпусом, точной навигацией. Samsung Galaxy Watch 7 – это оптимальный выбор по соотношению цены и качества. Быстрый процессор и точные датчики здоровья сочетаются здесь с доступной стоимостью, хотя экосистема Samsung требует наличия фирменного смартфона. OnePlus Watch 3 оказались лидером по времени автономной работы. Устройство держится до 120 часов на одном заряде и предлагает продвинутый мониторинг показателей сердца. Galaxy Watch 8, они признаны лучшим предложением от Samsung. Они выделяются на фоне предшественников обновленным дизайном. Компактная модель также получила расширенные спортивные функции вроде персонального тренера по бегу, однако аккумулятор по-прежнему требует ежедневной подзарядки. Galaxy Watch Ultra 2 – это лучшие защищенные часы. Инженеры сделали титановый корпус тоньше, а ремешок легче, увеличив автономность до 60 часов. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В Минске 1 и 2 октября ограничат движение на ряде центральных улиц и магистралей. В столице снизилось количество ДТП, и в Беларуси готовят беспилотный трамвай, где планируют его запуск. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Минске 1 и 2 октября возможно введение ограничений движения всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий. 1 октября с 8 утра до 14 часов дня возможно ограничение по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Янки Купалы и Ленина. А с 15:00 до 23 часов по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки Купалы, Старожевской, Павлина Меделки и Нарочанской, а также МКАД. 2 октября с 10 утра до 18 часов по проспектам Машерова, Победителей и Независимости, а также улицам Янки Купалы и Старожевской. Кроме того, в эти дни возможно кратковременное ограничение движения всех видов транспорта и на иных участках дороги. В МВД просят минчан и гостей столицы учитывать эту информацию и заблаговременно планировать свой маршрут. За 8 месяцев этого года количество учетных дорожно-транспортных происшествий в Минске снизилось почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГАИ Мингорисполкома Денис Ливанович. Он поделился, что в октябре состоятся комплексные профилактические мероприятия с участием уязвимых категорий участников дорожного движения. Они будут направлены на предупреждение нарушений ПДД и ДТП. Кроме того, профилактическую и разъяснительную работу намерены проводить с учреждениями образования, в том числе в формате видеоконференц-связи. ГАИ совместно со структурными подразделениями города продолжит контролировать движение грузового транспорта по Минской кольцевой автомобильной дороге, а также размещение грузовиков. Особое внимание уделят спальным районам, где припаркованные грузовые авто могут затруднять движение и создавать угрозу безопасности. Предприятие БКМ Холдинг готовит пилотный проект по запуску трамвая с беспилотным управлением. Испытания планируют провести в Мозыре. По словам генерального директора, предприятие занимается оснащением трамваев системами беспилотности первого уровня. Такие системы не предполагают полного отказа от водителя. Следующим этапом должно стать создание вагона, который сможет самостоятельно выполнять весь цикл движения по пути. В частности, системы должны взять на себя управление, торможение и открытие дверей. Водитель при этом останется в кабине и будет контролировать работу системы и при необходимости вмешиваться в управление. Мозырь выбрали для пилотного проекта не просто так. По словам представителей предприятия, траектории движения там проще и предсказуемее, чем в Минске. Специалисты уже подготовили проекты дорожной карты запуска. Точные сроки выхода беспилотного трамвая на мозырьские маршруты пока не называются. Отмечу, отдельные электронные системы помощи уже используются на трамваях нового поколения в Минске. Кстати, сейчас БКМ Холдинг продолжает работу над технологиями, которые позволят трамваю самостоятельно проходить весь путь. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Еще одно важное направление, в котором в Беларуси накоплены хорошие компетенции, это машиностроение, начиная от пассажирской техники, заканчивая самыми большими карьерными самосвалами в мире.
1: Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗ. Мощнейшая техника. Самый большой грузный БелАЗ мы произвели. 450 тонн. Вы представляете? Почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается на электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко рассказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по строительству азотного комбината и предложил подключить к проекту США. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.
1: Модернизировали, значит, нашу нефтепереработку. Как оказалось, наша нефтянка сегодня востребована в Российской Федерации. Дальше двигаемся. Вот с Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. Вы, «Газпром» и Беларусь. У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
0: Премьер-министр Александр Турчин провел совещание по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственном управлении. На решение этой задачи направлено мероприятие по созданию государственной цифровой платформы «Искусственный интеллект» государственной программы «Цифровая Беларусь» на 2026-2030 годы. На сегодняшнем совещании рассмотрены различные аспекты его реализации. Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла в основную сетку турнира WTA 1000 в Пекине. В решающем поединке квалификации белоруска за полтора часа обыграла представительницу США Варвару Лепченко. В первом квалификационном раунде Соснович также уверенно переиграла в двух партиях китайскую теннисистку Джун Хан Джан. Вторая ракетка планеты, белорусская Арина Соболенко, начнет выступление со второго круга. Нынешний турнир в китайской столице завершится 11 октября. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Гомеле плюс 18, в Гродно и Могилеве плюс 19, в Бресте плюс 21. Завтра днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что главное требование президента к управленцам – уважительное отношение к людям.
2: Я бы даже процитировал Александра Григорьевича, который сказал, что если мы будем плестись, то те, которые бегут за нами, затопчут. Mm-hmm. И вот это на самом деле так, потому что на сейчас, на сегодняшний момент, мы являемся свидетелями межстрановых гонок экономик. И здесь мы четко должны понимать, что мы должны соответствовать времени. Если мы хотим сделать залог на завтра, мы должны просто бежать. Если мы хотим сделать залог на будущее, мы должны нестись галопом. Потому что те страны, которые пытаются догнать нас по различным позициям, а у нас на самом деле очень много конкурентных позиций, они не спят. Они развивают свои технологии, и мы должны быть всегда на шаг впереди. И вот это, наверное, самый главный посыл. Ну и еще я хочу отметить, что Александр Григорьевич всегда говорит при назначении, особенно председателей районных исполнительных комитетов, да, тех, которые обеспечивают нашу продовольственную безопасность, да, у него всегда посыл на то, что уборочная программа закончена только наполовину, еще большое количество работ, которые необходимо сделать, там и свекла, и кукуруза, и другие культуры, которые должны быть убраны, это раз. Но и самое главное, среди вот этих задач, непосредственных задач, очень важное требование президента всегда уважительное отношение к людям. Вот это, наверное, всегда является, знаете, таким краеугольным камнем или вершиной пирамиды тех задач, которые ставит президент. Да, мы должны работать на экономику, да, мы должны работать четко на местах, и он уже давно говорит, что назначение на такие должности — это не поздравление, это большой титанический труд, и те люди, которые идут на эти должности, они понимают тот груз ответственности, которая висит. Но самое главное всегда — это уважительное отношение к людям. Вот это то, что транслируется на протяжении 30 лет независимости нашей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал, чем удивит Иннопром Беларусь.
2: Это очень большая выставка, и нам на самом деле есть чем похвастаться, я бы так сказал, не только гордиться, но и похвастаться. Ну, читая анонс, который сейчас в средствах массовой информации идет, ну, смотрите, беспилотное управление, дистанционное управление БелАЗом. Я вообще не представляю, как этим маленьким городом можно управлять из кабины, да? Ты сидишь на высоте, там, я не знаю, трехэтажного дома, и вот ехать на этой огромадине очень сложно. А здесь дистанционное управление уже разработано, и оно будет показываться на этой выставке. Самый мощный трактор Беларусь, МТЗ, самый мощный в мире в своей линейке. Это тоже достижение Беларуси. Медицинская техника, другие вещи, там и шасси, которые будут представлены, и другие разработки. Это на самом деле очень важные инновационные разработки, но это гигантские. Но опять же, та продукция, которую будет показывать Интеграл, это микрочипы. Вот наша возможность от создания движущихся городов, да, то есть я имею в виду вот этих крупных, огромных наших БелАЗов, до микрочипов, которые сейчас встраиваются в электронику для того, чтобы обеспечивать микропроцессы на очень высоких скоростях. Вот в этом-то и заключается Беларусь, когда мы готовы от маленькой клетки до большого какого-то продуктивного механизма разработать все сами, потому что на протяжении 30 лет, вы посмотрите, наш президент всегда говорит, на протяжении 30 лет мы не то, что не продали ни одно из производств, не то, что не забыли про него, а мы постоянно его наращивали, модернизировали, внедряли новые технологии, мы сейчас получили то, что мы получили. И задач у нас стоит еще очень много перспективных, поэтому те выставки, вот такие выставки, как Иннопром, это как раз-таки и отправные точки показа, во-первых, достижений Беларуси, продажи новых видов продукции, которые мы производим, ну и выход на новые рынки. То есть это все перспективные, самое главное, мы должны четко понимать, перспективные экономические горизонты, которые мы перед собой ставим.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал, почему важно заботиться о старшем поколении и как это воспитывает молодежь.
3: Это наша история. Это наша память. Человека, у которого нет памяти ни краткосрочной, ни дальносрочной, он обречен. Поэтому точно так же и общество. Если мы не чтим тот подвиг, любой прожитый возраст пожилого человека, это на самом деле подвиг, потому что в разные эпохи жив, пронеся на себе багаж испытаний, он смог взрастить поколение, да, родить детей, воспитать, внуков помочь воспитать. Это наша память и наш долг. Тут можно много рассказывать про это, но эта акция была всегда. И опять же, она трансформировалась еще с Советского Союза, и сейчас вот эта акция, которая проходит в нашей Республике Беларусь на протяжении всех более 30 лет, говорит о том, что память поколений у нас сохраняется. Ведь наш президент всегда говорит, что страна, которая не помнит и не чтит историю, обречена на гибель, и это на самом деле так. Поэтому наши пожилые люди – это наше достояние, и мы должны не только обеспечить их дожитие достойное, то есть уровень медицины, уровень социальной поддержки, ну и заботу общества. Это очень важно, потому что сухие цифры, это, конечно, да, это хорошо, это статистика, но без души, без любви очень сложно этим людям существовать. Они с возрастом, когда ты вот встречаешься с пожилыми людьми, они особенно, несмотря на то, что у них есть родственники, есть дети, внуки, правнуки у многих, они все равно очень тепло реагируют на заботу общества. И вот забота общества как раз-таки и транслирует любовь государства. И ведь неспроста президент, устраивая эту акцию, подчеркивает, насколько это важно. И все общественные организации, Белорусский Красный Крест, вот сейчас у нас стартует акция «Ваша допомога». Она продлится до окончания первой декады ноября, когда мы собираем большое количество волонтеров, идем к пожилым людям для того, чтобы те, которые живут в городах, помочь по дому, по квартире, убрать, попить чай, побеседовать. Это очень важно. Если мы говорим про населенные пункты мелкие, то это уборка на дворовых территориях, помощь в уборке урожая. Это тоже очень важно, потому что старики даже в очень преклонном возрасте, которые съедают, я не знаю, там пол мешка картошки, за сезон все равно высадят у себя огород
4: 40
3: картофеля. Да. И, конечно же, это тоже очень важно. Я как доктор, я это прекрасно понимаю, потому что люди, которые живут на земле, они живут дольше. Постоянно двигаясь, постоянно делая какие-то физические упражнения, они тем самым продлевают свою жизнь. Но помощь им необходима, потому что уже с возрастом очень сложно выполнять различные физические нагрузки. Поэтому помощь общественных организаций, помощь волонтеров очень важна. Но самое главное, ведь я всегда говорю, это улица с двухсторонним движением. Да, мы помогаем пожилому человеку, да, помогли убрать в квартире, помогли убрать на участке приусадебном, привезли те же самые сельскохозяйственную продукцию, да, подарили человеку, вручили, если у него ее нет. Это очень важно. Человек проникает, он понимает, что пожилой человек, что о нем заботится. Но ведь на этом мы взращиваем нашу молодежь. Мы в молодежи взращиваем милосердие, да, и любовь к ближнему. Когда вот просто бессознательно он участвует в этой акции, он понимает, что есть пожилые люди, о которых необходимо заботиться и помогать. Но ведь самое главное, рано или поздно мы же ведь станем тоже пожилыми людьми.
4: Да, и время не умолимо.
3: Тоже, конечно, конечно. И мы тоже захотим, чтобы когда-нибудь к нам в преклонном возрасте просто открылась дверь, пришел какой-нибудь молодой человек и спросил: дедушка или бабушка, расскажите, как вы прожили эту жизнь, напоить его чаем, побеседовать с ним. А он еще, может быть, в магазин сходит, тебе что-то принесет или просто поможет тебе по дому, либо по квартире. Мы все этого будем хотеть. Поэтому для того, чтобы о нас заботились, мы сейчас должны заботиться о старшем поколении и прививать любовь к этому у молодого.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Ульяновской области России. Использование технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики рассмотрели в правительстве. В Узбекистане стартовал узбекско-белорусский межпарламентский форум.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Ульяновской области Российской Федерации Алексеем Русских. Приветствуя гостя, глава государства признался, что с интересом изучил его биографию. Говоря о личных качествах руководителя Ульяновской области, президент охарактеризовал Алексея Русских как человека, приверженного справедливости.
2: Мне понравилось то, что вы человек, приверженный справедливости, во-первых. А во-вторых, то, что наши люди в Ульяновской области, россияне, белорусы, очень хорошо к вам относятся. Это очень важно. Я все-таки, как человек старой формации, знаю, и вы не очень отрицаете все то, что было в нашей истории, привержен к тому, что это факт. Руководителем нашего государства был Владимир Ульянов. Владимир Ильич и при всех недостатках, ошибках, а в Беларуси есть к чему предъявить претензии периода его начала деятельности. Тем не менее, мы очень трепетно и внимательно относимся к этой личности, которой, как я понимаю, в силу даже вашего положения в Ульяновской области, в нашем огромном отечестве, играет особую роль. Это область. Поэтому для меня это очень важно было. Очень пытался разобраться в ваших взглядах, нынешних особенно. Ну, я понимаю серьезность положения, я понимаю те особенности в том или ином государстве, они всегда есть и в России, и в Беларуси, и в Украине, но убежден почему-то, что у нас взгляды на основные вещи, вехи развития нашего государства, нашего отечества, России, Беларуси, они немного отличаются. Поэтому, внимательно изучая все то, что для меня подготовили к этой встрече, я обнаружил, что к нам приехал настоящий друг, который внимательно наблюдает за развитием Беларуси, очень хорошо относится к белорусам. Недавно мне об этом говорил Геннадий Андреевич Зюганов. Уверен, что это не чужой тоже для вас человек, поскольку вместе работали в свое время. Очень сильный, толковый, грамотный руководитель.
1: Александр Лукашенко заявил, что политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России.
2: Что касается наших торгово-экономических отношений, ну, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю, смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, мы всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога, их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем. Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений. Ну, Господь с ними, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время тоже об этом говорил, это всегда выносится государство за скобки вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас в России убили, Восток для нас открыт. Мы не гигантская экономика, чтобы какими-то геополитическими страдать амбициями. Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика. Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорил, это способствовало для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему, и он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдун на период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
1: Александр Лукашенко пояснил, если, например, западное крыло сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицировалась. Отношения с государствами Африки.
2: Наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора, и как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации, вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий, пример привел Геннадий Андреевич, мы недавно встречались, никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество, и вы должны знать, что отхода здесь никакого, и предательства тем более нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите, в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу. Так что вы приехали к нам как друг, к своим людям. Это не чужая вам земля, и если мы что-то можем для вас сделать, вы посмотрите и скажите, мы это

0: оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Но мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление. Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗы. Мощнейшая техника. Самый большегрузный БелАЗ мы произвели. 450 тонн. Вы представляете? Почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается на электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям. Модернизировали, значит, нашу нефтепереработку. Как оказалось, наша нефтянка сегодня востребована в Российской Федерации. Дальше двигаемся. Вот с Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. Вы, «Газпром» и Беларусь. У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
1: Это важно.
2: Об основных направлениях сотрудничества Ульяновской области и Беларуси и планах на будущее губернатор этого российского региона рассказал журналистам.
3: Состоялся очень хороший обстоятельный разговор с президентом республики, с Александром Григорьевичем. До этого мы встречались в 2023 году, и первая встреча, она дала серьезный толчок к развитию наших взаимоотношений. В первую очередь, конечно, торгово-экономически, потому что это основа всего. За эти годы в разы вырос товарооборот между Ульяновской областью и Республикой Беларусь. Мы сотрудничаем практически со всеми областями Республики Беларусь. 69 компаний Ульяновской области и Белорусской Республики заключили договора за эти несколько лет. Идут поставки. Если взять динамику, 2025 год по отношению к 2024 плюс 15%, а первое полугодие 2026 года плюс 42% по отношению к первому полугодию 2025 года. Это свидетельствует о том, что отношения, торговые отношения, экономические, в первую очередь, конечно, промышленная кооперация, развиваются очень динамично. Мы сотрудничаем в таких областях, как автомобилестроение, авиастроение, станкостроение, сельское хозяйство и многое-многое-многое другое. Обсудили несколько инициатив, с которыми предприятия Ульяновской области приехали сейчас на Иннопром. Мы предлагаем создать совместное предприятие по производству союзного станка. Дело в том, что в Ульяновской области, у нас в Ульяновске, действует предприятие «Ульяновский станкостроительный завод». Уникальные станки производим. Это наследие бывшего завода ДМГ «Мори», немецко-японского. После ввода санкций компания покинула Ульяновскую область. Новая управленческая команда возобновила производство станков. Сейчас могу сказать с гордостью, что по точности они стали гораздо точнее, чем немецко-японские. Мы предлагаем на базе нашего Ульяновского станкостроительного завода создать совместное предприятие с белорусским станкостроительным холдингом и выпускать союзный станок. Будет создана рабочая группа, которая определит основные направления, какие станки собирать, что сейчас необходимо, что необходимо Белоруссии, что может иметь спрос на внешних рынках. Эта рабочая группа начнет работать. Также есть предложение по сотрудничеству с белорусской железной дорогой по ремонту и поставкам путевых машин. Компания «Инжиниринг сервис Путьмаш», которая находится у нас в Ульяновске, производит уникальные путевые машины. Это и подбивочная, это и уборка загрязнителей, это и шлифовка рельс, то, что необходимо для железной дороги. Александр Григорьевич обещал тоже дать соответствующее поручение, чтобы эту тему мы более глубоко изучили. Уверен, что вот эти два направления, это новое направление, являются точками роста в дальнейшем взаимоотношениях между Ульяновской областью и Республикой Беларусь.
2: Развивается сотрудничество Ульяновской области России с Беларусью и по гуманитарным направлениям, сказал Алексей Русских.
3: Мы продолжаем большую работу по обмену гуманитарными миссиями, по обмену делегациями школьников. Конкретно сейчас 50 человек.

0: человек. Ульяновцев – это отличники со всех районов Ульяновской области, лидеры движения первых, волонтеры, были с экскурсией в Гомельской области. Сегодня они посещают Минск. Я вспоминаю себя, когда был школьником, учился в 8 классе, и меня, как лучшего там, скажем так, отличника, отправили в Брест с другими тоже ребятами. На меня эта поездка произвела очень глубокое впечатление, когда увидел Брестскую крепость, когда увидел, какие были бои, сколько погибло наших советских солдат, которые защищали границы. Сегодняшнее поколение, конечно, надо воспитывать именно на этих примерах. И уже несколько лет подряд мы наших лучших школьников отправляем в Беларусь. Они были и в Минске, были и в Бресте. Вот сейчас посещают мемориалы Гомельской области. Это направление мы также будем продолжать. И я сделал предложение соответствующей делегации школьников из Беларуси отправлять к нам в Ульяновскую область, потому что у нас тоже есть что посмотреть. У нас уникальные ленинские места, целый музей-заповедник. У нас уникальная Волга, уникальные природные ландшафты. Ну, конечно, наш мощный промышленный блок. Также поговорили о поисковых работах. У нас 17 поисковых отрядов ежегодно приезжают в Республику Беларусь, ведут поисковые работы. Этим летом работали также в Гомельской области, там, где воевала наша 154-я Ульяновская стрелковая дивизия. Вели поисковые работы, в результате нашли останки более 20 солдат. 9 медальонов нашли. Родственникам уже сообщили, что их родственники найдены, повезли перезахоронение. Считаю, что это очень важное направление нашей работы, тоже будем его продолжать в дальнейшем. Туристический обмен, считаю, необходимо дальше развивать. Как я уже сказал, Ульяновская область уникальна своими природными богатствами, уникальна возможностями санаторно-курортного лечения. У нас уникальные санатории еще с советского времени пользуются огромнейшей популярностью. Приглашаем жителей Беларуси, каким не приезжать к нам в регион.
1: Факты на стол.
2: Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси с Ульяновской областью России в последние годы динамично развивается. Белорусский экспорт в этот регион постоянно нарастает. Например, в 2021 году он составил около 32 миллионов долларов, в 2023 вырос до более чем 44 миллионов долларов, а по итогам 2025 практически достиг 80 миллионов долларов. Беларусь поставляет в основном древесно-стружечные плиты, радиаторы, воздухонагреватели из черных металлов и их части, установки для кондиционирования воздуха, электронные интегральные схемы. Двусторонний товарооборот также демонстрирует положительную динамику. 97 миллионов 200 тысяч долларов в 2024 году и более 125 миллионов в 2025. Рост на 29%. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-радио. Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – Беларусьбанк. Репортажная съемка. Крупноформатные фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.
3: Реклама.

0: Vibe.
1: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что к 105-летию Белорусского Красного Креста нам есть чем гордиться.
3: Мы на самом деле целенаправленно, поступательно всегда движемся вперед. И те наработки, которые были заложены там 10 лет тому назад, чуть раньше, они постоянно движутся, развиваются. И на сегодняшний момент такие сервисы, как, которые работают круглогодично, да, это медико-социальная служба, это команды быстрого реагирования, это помощь и забота о пожилых людях, о детях-инвалидах и другие, они постоянно развиваются. Мы находим новые пути реализации. Мы очень тесно стали работать с министерствами, с профильными труда социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство образования по этим направлениям, по линии помощи при различных катаклизмах. Мы очень тесно сотрудничаем с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Мы очень благодарны этому министерству, что они видят в нас партнеров и доверяют нам. Поэтому вот эти вопросы мы обсуждали. Более того, мы приняли стратегию развития Белорусского Красного Креста на предстоящие 5 лет, обозначили направления, обозначили маркеры, которых мы должны достичь. И поэтому мы, я думаю, что движемся вперед. И когда мы будем отмечать 125-летие, 150-летие, нам тоже будет чем гордиться, потому что на сегодняшний момент по отдельным направлениям деятельности Белорусского Красного Креста, вот опять же, я повторюсь, это медико-социальная служба, это развитие команд быстрого реагирования, мы являемся одними из лучших в мире. По признанию наших коллег. И я вам хочу сказать, что мы должны готовиться ко всему. Ведь кто мог предположить, что такая спокойная страна, Республика Беларусь, вдруг окажется внутри миграционного кризиса? Mm-hmm. Ну, откуда? Да, кому сказать?
4: Где мы, где мигранты?
3: Да, конечно, да, никто бы не поверил. Но, видите, жизнь трактует абсолютно разные сценарии. Природные катаклизмы, техногенные, развитие помощи инвалидам, пожилым людям, малообеспеченным. Это все равно необходимо развивать. Потому что сегодня мы работаем в абсолютно мирной стране, но тем не менее мы должны четко понимать, что государство, социальное государство, оно заботится о всех категориях граждан, особенно о тех, которые нуждаются в дополнительной защите. Но это будет просто сухое государство без вовлечения в этот процесс общества. И когда мы через общественные организации, через Белорусский Красный Крест, через другие наши общественные организации вовлекаем большое количество людей, молодежи в виде волонтеров, мы взращиваем настоящее поколение патриотов. Вот это вот самая основная задача Белорусского Красного Креста. Взрастить настоящего патриота, который будет любить свою страну, который будет заботиться о пожилых, который всегда протянет руку помощи тому, кто в ней нуждается. Когда у человека в сердце взращивается любовь и доброта, он всегда будет отстаивать интересы своей страны.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна – континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому...

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Глава государства пояснил, что если, например, западное крыло сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток и интенсифицирует отношения с государствами Африки.
1: Наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора. И как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации, вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий, я пример привел, мы с Геннадием Андреевичем недавно встречались. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество, и вы должны знать, что отхода здесь никакого, и предательства тем более нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите, в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу. Так что вы приехали к нам как друг, к своим людям. Это не чужая вам земля. И если мы что-то можем для вас сделать, вы посмотрите и скажите, мы это с удовольствием вам сделаем.
0: В продолжении темы. Ульяновская область России предлагает Беларуси организовать совместное предприятие и наладить производство союзных станков. Об этом сообщил журналистам губернатор Ульяновской области Алексей Русских по итогам встречи с Александром Лукашенко. По его словам, принято решение создать с белорусской стороной рабочую группу, которая определит основные направления, какие именно станки собирать, что наиболее востребовано, пользуются спросом на внутреннем и внешнем рынках. Еще одно перспективное предложение касается белорусской железной дороги, а именно ремонта и поставки путевых машин. В Минске 8-9 октября состоится международный форум «Беларусь-Китай. Мост для инноваций». В первый день участников ждет насыщенная программа в индустриальном парке «Великий камень». Здесь состоится научно-практический семинар по поддержке инновационного предпринимательства совместно с административным комитетом пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС», а также конференция, посвященная механизмам и инструментам экономической и культурной интеграции двух стран. Сельскохозяйственные ярмарки в Минске при благоприятных погодных условиях будут работать до 6 декабря. Основная площадка расположена у Чижовка-арены, еще 9 в районах столицы. Они выбраны с учетом удобства логистики для продавцов и покупателей. Предусмотрены парковки, удобный заезд и возможность маневрировать. В проведении ярмарок активно участвуют активисты БРСМ. Они помогают пенсионерам, людям с инвалидностью и другим нуждающимся доставлять покупки домой. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 13, в Витебске и Могилеве плюс 12, в Гомеле плюс 14, в Гродно плюс 15, в Бресте 16 тепла. Завтра днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 30 сентября. Памятник погибшим землякам. Городской поселок Смиловичи. Открытие выставки в 15:30 в Смиловичском государственном аграрном колледже.
1: Реклама. Голосы с места.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Экономика, многовекторность и войны в СМИ. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ульяновской области Российской Федерации Алексеем Русских. Отношения Минска с Ульяновской областью на пике активности. В июне утвержден новый двухлетний план сотрудничества. Предыдущая дорожная карта выполнена в полном объеме. В первом квартале 2026-го скачок по взаимной торговле рекордный – около 40% к аналогичному периоду прошлого года. Сотрудничество базируется на глубокой промышленной кооперации. Ключевым фактором успеха стал отказ от простой торговли в пользу совместного создания высокотехнологичного продукта.
2: Что касается наших торгово-экономических отношений, ну, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернатором России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением считаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога, их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем? Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений. Ну, Господь с ними, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время тоже об этом говорил, это всегда выносится государство за скобки. Вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас России увели, Восток для нас открыт. Мы не гигантская экономика, чтобы какими-то геополитическими страдать амбициями. Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика. Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорит, это способствует для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдуна период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
1: Александр Лукашенко обозначил сразу несколько направлений для сотрудничества. Речь о более тесной кооперации в сфере самолетостроения, развитии микроэлектроники, машиностроения и нефтепереработки.
2: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать действуя отсюда, развивая новое направление. Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗ. Мощнейшая техника. Самый большегрузный БелАЗ мы произвели 450 тонн. Вы представляете, почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается на электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям. Модернизировали, значит, нашу нефтепереработку. Как оказалось, наша нефтянка сегодня востребована в Российской Федерации. Дальше двигаемся. Вот с Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. Вы «Газпром» и «Беларусь». У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
1: Глава государства акцентировал внимание на том, что многовекторность нашей страны никак не отдаляет ее от тесного сотрудничества с Россией. Беларусь расположена в центре Европы. Наша внешняя политика всегда основывалась на принципах добрососедства и взаимного уважения. Однако, как отметил Александр Лукашенко, если на Западе выстраивать такие отношения не хотят, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицирует отношения с государством Африки. При этом основным остается углубление интеграции в рамках союзного государства, а фундамент для этого – взаимодействие с российскими регионами.
2: Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика в основе. Если мы работаем с Западом, а это крыло Запад сам обрубим, вот и многовекторность. Мы обратились на юг, юго-запад, на восток, больше интенсифицируем эти отношения в Африку. Поэтому наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора. И как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации. Вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий. Пример привел Геннадий Андреевич, мы недавно встречались. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество. И вы должны знать, что отхода здесь никакого и предательства тем более нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу. Так что вы приехали к нам как друг.

0: Дело в том, что в Ульяновской области, у нас в Ульяновске, действует предприятие Ульяновский станкостроительный завод. Уникальные станки производим. Это наследие бывшего завода ДМГ «Мори», немецко-японского. После ввода санкций компания покинула Ульяновскую область. Новая управленческая команда возобновила производство станков. Сейчас могу сказать с гордостью, что по точности они стали гораздо точнее, чем немецко-японские. Мы предлагаем на базе нашего Ульяновского станкостроительного завода создать совместное предприятие с белорусским станкостроительным холдингом и выпускать союзный станок. Будет создана рабочая группа, которая определит основные направления, какие станки собирать, что сейчас необходимо, что необходимо Белоруссии, что может иметь спрос на внешних рынках. Эта рабочая группа начнет работать. Также есть предложение по сотрудничеству с белорусской железной дорогой по ремонту и поставкам путевых машин. Компания Engineering Service Путмаш, которая находится у нас в Ульяновске, производит уникальные путевые машины. Это и подбивочные, это и уборка загрязнителей, это и шлифовка рельс, то, что необходимо для железной дороги. Александр Георгиевич обещал тоже дать соответствующее поручение, чтобы эту тему мы более глубоко изучили. Уверен, что вот эти два направления, это новое направление, являются точками роста в дальнейшем взаимоотношениях между Ульяновской областью и Республикой Беларусь.
1: Больше подробностей читайте на сайте СБ Бай и в газете СБ Беларусь сегодня.
2: Картина дня.
1: Более 160 белорусских предприятий будут представлены на выставке «Иннопром». С 30 сентября по 2 октября Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Около половины белорусского павильона – предприятия Министерства промышленности. Широкая география участников и насыщенная деловая программа. О новинках рассказал замминистра промышленности Леонид Рыжковский.
3: Министерство промышленности планирует крупномасштабное участие в выставке «Иннопром». Порядка половины белорусского павильона это занимает предприятия Министерства промышленности. Конечно же, с новинками выступят наши крупные холдинги, наши белорусские предприятия. Первое, это, наверное, будет Минский автомобильный завод. Это будем демонстрировать наше новое универсальное газовое шасси, которое будет подходить под все возможные специальные машины. То есть такая универсальная действительно разработка, которая позволяет нам экономить на стоимости и, соответственно, удешевлять наш конечный продукт. Будет также продемонстрировано нашим БелАЗом карьерные самосвалы на альтернативных видах топлива. Это и сжиженный природный газ, это и водород, а также будет продемонстрировано дистанционное управление, ну, так сказать, беспилотное дистанционное управление карьерным самосвалом, что позволяет работать нашей технике в карьерах с труднодоступной обстановкой, там, соответственно, с труднодоступным ситуациям по жизнеобеспечению человека. Будет продемонстрирована наша крупная разработка. Это, конечно же, трактор «Беларусь» 54-25. Это один из крупных, многонасыщенных тракторов в классической компоновке. Поэтому будем рады видеть наших всех потребителей на наших стендах. Это, вот, наверное, такие большие, именно касающиеся машиностроения, та инновационная продукция, которая будет продемонстрирована. Ну и остальные наши предприятия тоже готовы удивлять. Это и Могилев лифтмаш будет предоставлено, лифтовое оборудование с техническим термином КПД 90%, который очень позволяет обеспечивать энергосбережение в жилых домах. Это будут и разработки нашего холдинга «Интеграл», ну и все остальные предприятия, которые будут представлены. Это что касается внутренней площади нашего павильона. Большое, около 3000 метров, на улице будет представлена техника, натурные образцы. Там будут выставлены техника нашей пассажирской, грузовая тоже Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Конечно же, будет она с прицепной техникой производства наших холдингов «Бобруйска Громаш», «Литсельмаш». Будет представлена техника «Амкадор», «Белкоммунмаш». То есть вся наша линейка техники, производимая Министерством промышленности, будет предоставлена в том числе и на улице.
1: Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов представил коллективу Белорусского института стратегических исследований нового директора института Андрея Кунцевича. Владимир Перцов напомнил, что глава белорусского государства ориентировал BC сосредоточиться именно на стратегических исследованиях. Нужны серьезные аналитические документы, которые будут содержать стратегическую компоненту и предлагать определенное направление для принятия управленческих решений государственными служащими, которым эти документы адресуются. Как отметил в беседе с

0: журналистами. Новый директор BCE Андрей Кунцевич. Одна из задач – повышение качества аналитических материалов, которые ложатся в основу принятия важнейших государственных решений. Отдельное внимание стоит уделить укреплению кадрового состава BCE.
1: Следует отметить, что Белорусский институт стратегических исследований за 7 лет своей работы стал заметной аналитической площадкой, которая объединяет ведущих аналитиков, экспертов в самых разных областях. И, как подчеркивал глава государства, важно не стоять на месте, необходимо движение вперед, необходима динамика в развитии. Значит, нам необходимо повышать качество наших аналитических материалов, которые ложатся в основу принятия важнейших государственных решений. Отдельное внимание стоит уделить укреплению кадрового состава BCE, усиление его медийного веса, развитию международных контактов с расширением тех возможностей, которые дает так называемая экспертная дипломатия в интересах нашей страны, нашего государства. При этом ключевые задачи BCE как белорусской фабрики мысли остаются, по сути, неизменными. Это оперативная, объективная аналитика, глубокая экспертиза и качественное прогнозирование тех общественно-политических, социально-экономических процессов, которые происходят в нашей стране и на ее внешнем контуре.
0: Кроме того, будет выстраиваться и совершенствоваться работа региональных отделений BCE.
1: Нужно понимать, что не просто так было принято решение о создании региональных отделений BCE, и сегодня нам предстоит предметно проанализировать эффективности их работы, подумать, каким образом встроить в реализацию тех задач, которые сегодня стоят перед государственными органами управления, и понять, чем сегодня наши коллеги в регионах могут быть полезны для реализации тех задач, которые ставят перед органами власти глава государства и потребители того продукта, который выходит из стен России.
0: В аппарате уполномоченного по делам религии и национальности представили нового руководителя. Напомню, президент назначил на эту должность Олега Дьяченко. Перед ведомством обозначены приоритетные задачи. Первый замглавы администрации президента Владимир Перцов ориентировал нового руководителя на сохранение мирного белорусского курса. Как отметил Олег Дьяченко, Беларусь – это страна межконфессионального и гражданского согласия, мира и безопасности – и этот бренд необходимо продвигать.
2: Что же касается еще использования религиозного фактора в публичной дипломатии, то тоже я вижу здесь большие перспективы, поскольку мы со стороны государства сделали все возможное, кстати, вместе с нашим народом, чтобы в Конституции Республики Беларусь были отражены все базовые духовно-нравственные ценности. И сегодня наше законодательство является здесь образцом. Наша республика – это страна межконфессиональная, согласия, гражданского согласия, мира и безопасности. Вот этот бренд необходимо нам продвигать.
0: В стране зарегистрировано 25 религиозных конфессий и организаций. Под мирным белорусским небом проживают 156 национальностей. Стандарт не должен становиться барьером, а быть двигателем экономики, заявил первый зам премьер-министра Николай Снопков, представляя коллективу госстандарта нового руководителя Дмитрия Баско. Ранее новый глава комитета занимал пост первого заместителя председателя комитета госконтроля. Слова благодарности прозвучали в адрес предыдущего руководителя госстандарта Елены Моргуновой. Вступая в должность, Дмитрий Баско нацелил коллектив на результативную работу по защите внутреннего рынка, повышению конкурентоспособности отечественной продукции и усилению ее экспортного потенциала.
3: Само название органа говорит, это тренд на качество. У нас идет 5-летка качества, конечно, этому тоже будет уделено внимание, учитывая, что вручение или присвоение знака качества – это высочайшая планка, и государственный стандарт, он в какой-то степени выступает экспертным центром в данном процессе, когда оценивается не только физические свойства товара, но и оценивается технологический уровень самого производства. И надо понимать, что знак качества – это, по сути дела, гарантированное доверие к белорусской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
0: Первый вице-премьер Николай Снопков также представил нового руководителя «Март». Александр Яковчиц успел поработать и в Белгоспищепроме, и в Минсельхозпроде, где плотно взаимодействовал со сферой торговли. Поэтому новому министру все задачи хорошо известны, и прежде всего это насыщение внутреннего рынка. У потребителя должен быть хороший выбор товаров по доступным ценам. За плодотворную работу также поблагодарили уже бывшего министра Артура Карповича и его первого заместителя Наталью Василевскую.
4: Картина дня.
0: Продолжается проверка боеготовности столичной 120-й отдельной механизированной бригады в рамках масштабного мониторинга армии по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. После вручения командиру бригады распоряжения на приведение в готовность к выполнению задач в подразделении прошел смотр готовности. За его ходом наблюдали представители Госсекретариата Совета Безопасности, в их числе и заместитель госсекретаря Андрей Горбатенко.
5: Этот смотр достаточно важное мероприятие, потому что действительно мы оцениваем, прежде всего, укомплектованность батальона, все ли стоят в строю, как расставлен личный состав по штату. Второе, это проверяют наличие вооружения, военной специальной техники и ее техническую готовность к выполнению и применению. Ну и, конечно же, проверяются запасы материальных средств.
0: После смотра в батальоне пройдут контрольные занятия по тактической и огневой подготовке. А на завершающем этапе военнослужащих ждут испытания на физическую выносливость. Представители Госсекретариата Совета Безопасности проверят, как учитывается опыт специальной военной операции в подготовке войск и учтены ли недостатки, вскрытые в бригаде в рамках внезапной проверки в первом полугодии. Все результаты будут доведены главе государства и руководству вооруженных сил, чтобы учитывать их при подготовке других воинских частей. ЕС продлил до 2028 года мандат своей военно-тренировочной миссии для Украины. Об этом заявила Кая Калас по итогам встречи европейских министров обороны. Страны блока намерены восстановить и модернизировать два учебных центра непосредственно на территории Украины, чтобы оптимизировать и ускорить процесс подготовки. Также в Киеве будет создан координационный центр по изучению опыта боевых действий в Украине, который будут использовать при обучении новых военных. Средства на реализацию военно-тренировочной миссии выделили Германия, Нидерланды, Дания, Ирландия и Люксембург. Простых и понятных договоренностей по разрешению конфликтов на политической карте мира достичь не получится. Такое мнение в интервью Белта высказал преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский. Конференции, дипломатия, политический язык, который использовался до этого, нормы и институции, по его словам, сейчас просто не работают. Все формируется буквально в прямом эфире.
6: Здесь, конечно, наиболее показательный пример увядающего гегемона Соединенных Штатов. И с одной стороны, и украинского кризиса, с другой стороны, и, наверное, китайско-американской гонки вооружений в искусственном интеллекте с третьей стороны. То есть, как бы мы с одной стороны видим, что военные, условно говоря, для Ирана, в пример, с 28 февраля 26 года война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана вообще никаким образом не сдвинулась и просто перешла в стадию истощения. Нефть $100, Армузский пролив, ключевая артерия логистическая в мире нарушена. При этом уже там по 40 миллиардов потрачено американских денег. И все привело к тому, что вот это принуждение гегемона, то есть единственный рычаг, который был, о котором мы говорили вот в первом вопросе, он больше не работает. И мы видим, что вот эта ключевая артерия, она теперь просто предмет торга. То есть приходится всем договариваться, а никто не понимает, каким образом это сделать. То есть конференции, дипломатия, политический язык, который использовался, и нормы, институции, они просто не то, что не работают, они даже уже не приходят в голову. То есть все формируется в прямом эфире на практике. Та же самая история с украинским конфликтом. Мы как бы думали, у нас было представление о коллективном Западе, о том, что он вот единый, мы с ним противостоим. Действительно, мы противостоим некоторому коллективному Западу. Но что он из себя представляет, непонятно, потому что мы видим очевидно, что у нынешней администрации в США есть желание и необходимость завершить конфликт, потому что предвыборные обещания были таковыми, есть большие попытки. К нам приезжают, мы договариваемся, потом они приезжают на Украину, там сидят советники по национальной безопасности и разведок и говорят «нет-нет-нет». С другой стороны, каким образом советник национальной разведки какой-то европейской страны может разворачивать спецпосланников США, когда такое было видано? Да? Обычно был звонок с ЦРУ, и быстро решались вопросы примерно там, ты не получишь больше финансирования, ты не получишь больше доступ к разведывательной информации, ну и так далее и тому подобное. А сейчас за счет этой вот новой коалиционности у нас нет коллективного Запада, у нас есть доминирующие или там меняющиеся по своему потенциалу кластеры внутри коллективного Запада. То есть происходит некоторая такая розыгрыш тому, что достанется по итогам вот этого переформатирования и внутри самого Запада, и внутри глобального Юга, и внутри нашей сферы русского мира условного.
0: Власти 6 европейских государств выдвинули ультиматум по новому долгосрочному бюджету ЕС. Они пригрозили заблокировать достижение соглашения по бюджету блока на следующие 7 лет, если не будут обеспечены сокращения расходов на сотни миллиардов евро. По данным Financial Times, с требованием помимо Германии выступили Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия. Они хотят перенаправить ресурсы в сферу ВПК и инновационных компаний, сократив финансирование аграрного сектора и более бедных регионов ЕС. Власти аргументируют это вызовами в области экономики и безопасности. Европейским странам предстоит до конца года согласовать финальный вариант нового 7-летнего бюджета, который будет действовать в сообществе с 2028 по 2034 годы. Проект осенью должна представить Ирландия, председательствующая в Совете ЕС во второй половине 2026. Масштабное увольнение планирует немецкая компания Bosch. До 2029 года на заводе в Нюрнберге штат будет сокращен наполовину. Уберут 900 из 1800 рабочих мест. И это помимо уже объявленного плана о сокращении около 22 тысяч сотрудников по всему концерну. Решение объясняют стагнацией автомобильного рынка и давлением конкурентов из Китая. К тому же спрос на автомобильную продукцию в Европе сокращается. В Нюрнберге Bosch производит в основном компоненты для двигателя внутреннего сгорания, а также для топливных элементов. Однако данные двигатели теряют свою актуальность, а топливный элемент для водородных двигателей до сих пор не оправдал возложенных на него ожиданий. Крупнейшие медиакомпании Эстонии направили официальное обращение властям с призывом пересмотреть принятые летом поправки к закону о языке. Они просят отменить запрет на перевод и дубляж иностранных фильмов и телепередач на иностранные языки, прежде всего на русский. В письме, направленном министру образования, руководители СМИ отмечают, что действующий запрет не приносит желаемого результата. Поправка к закону не способствует защите эстонского языка, она негативно сказывается на едином информационном пространстве Эстонии, доступности медиаконтента, а также создает серьезные экономические риски и угрозы для национальной безопасности. Авторы письма предлагают совместно подготовить новую формулировку соответствующей статьи закона о языке, которая позволила бы вернуть медиасервисам возможность использовать иностранный дубляж и закадровый перевод.
4: Картина дня.
0: Выставка «В поисках утраченного возвращения», подготовленная на основе материалов из личной коллекции известного белорусского историка и исследователя Владимира Лиходедова, открылась в Президиуме Национальной академии наук Беларуси. Выставка приурочена ко Дню народного единства и представляет собой уникальное собрание утраченных во время Великой Отечественной войны и в другие периоды историко-культурных ценностей, возвращенных в Республику Беларусь. Одним из центральных экспонатов стало знамя образца 1939 года, символ стойкости и единства белорусского народа. Именно его представил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября 2026 года на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Как отметил тогда глава государства, сохраненное подпольщиками Гродно и Белостока знамя стало символом воссоединения белорусов. Оно пережило Великую Отечественную войну. Также в фонд Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси будут переданы более 200 печатных изданий со штампами библиотек за Западной Беларуси до 1939 года. Часть из представленных на выставке экспонатов планируется к передаче создаваемому ныне Национальному музею Республики Беларусь. Как рассказал министр культуры Марат Марков, экспозиция музея готовится уже несколько месяцев.
7: И вопрос в том, что если даже некоторые вещи мы не видим сейчас непосредственно на этажах музея, они работают в мастерских, с ними работают в мастерских, делают порядка 500 все-таки различных инсталляций, диорам, и эти вещи, которые трудоемкие, они делаются на протяжении многих месяцев и, соответственно, уже выставляться. А часть из них выставляется уже сейчас, помимо того, что непосредственно есть изображение на стенах, подготовлено все необходимое для мультимедийных презентаций. Ну, а часть, конечно, будет выставляться в течение октября месяца и начала ноября. Я думаю, что работа будет вестись достаточно плотно. И нельзя говорить о том, что здесь нужна спешка, потому что мы же понимаем прекрасную степень ответственности. Каждый экспонат, а работает целый художественный совет под руководством Вячеслава Викторовича Даниловича. И этот совет определяет, что каждый экспонат должен быть исторически выверен. И мы не имеем права допускать ошибки, потому что все впечатление об экспозиции может быть смазано одной элементарной недостоверностью. Вот этих вещей мы не можем себе позволить. И то, что сегодня вы здесь видите, часть этих экспонатов, которые сегодня здесь присутствуют, они тоже могут стать частью экспозиции, потому что здесь мы видим оригинальные вещи, имеющие непосредственное отношение к истории Беларуси, к нашей Беларуси, и, соответственно, мы же приветствовать только будем, если в экспозиции будут присутствовать натуральные вещи, реальные вещи, не экспонаты, сделанные или копии, представленные, потому что так или иначе понятно, что отразить каждый исторический момент, каждую историческую эпоху, исключительно оригинальными экспонатами невозможно. Да, ну, или, скажем так, достаточно сложно. И нельзя, конечно же, оголять и все остальные музеи. Но в то, что мы будем пытаться максимально насытить этот национальный музей оригиналами, да, такая цель стоит, такая задача стоит. И я, более того, вот используя сегодняшнюю возможность, я хотел бы обратиться и к людям, которые, как и Лиходедов Владимир Алексеевич, имеют в своих коллекциях у себя дома те раритеты, которые могут стать частью либо временной, либо постоянной экспозиции нового национального музея. Вот подобного рода инициативы мы будем только приветствовать, потому что я считаю, что национальный музей, он должен быть построен Толокой, он должен быть построен всеми, всем белорусским народом.
0: Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск. Теперь пассажир может доверить транспортировку своего багажа до любого места назначения – аэропорт, вокзал, офис, квартира, отели или другие локации. Это снимает физическую нагрузку и освобождает время, позволяя сразу отправиться по личным или рабочим делам, а не заниматься перевозкой вещей. Доставку можно оформить онлайн или обратиться лично на стойку в аэропорту. Стойка приема багажа, габаритный и негабаритный, расположена напротив ленты его выдачи в зоне прилета союзных рейсов. Это секторы 5-6. В зоне международных прилетов пассажиров также будут встречать сотрудники сервиса. Для вылетающих передача багажа в аэропорту организована в зоне регистрации пассажиров. Стоимость доставки зависит от количества мест, веса и объема багажа. С ней можно ознакомиться на сайте аэропорта. На первом этапе доставка багажа будет работать по Минску и Минской области. Сервис предусматривает бесшовную доставку между любыми точками маршрута – аэропортом, вокзалом и адресом заказчика. Сервис уже работает в аэропортах и на вокзалах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, объединяя крупнейшие транспортные узлы Российской Федерации и продолжая расширять географию присутствия. Уже более 50 тысяч чемоданов были доставлены пассажирам. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
8: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
5: Что?
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Ульяновской области России. Использование технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики рассмотрели в правительстве. В Узбекистане стартовал узбекско-белорусский межпарламентский форум.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Ульяновской области Российской Федерации Алексеем Русских. Приветствуя гостя, глава государства признался, что с интересом изучил его биографию. Говоря о личных качествах руководителя Ульяновской области, президент охарактеризовал Алексея Русских как человека, приверженного справедливости.
2: Мне понравилось то, что вы человек, приверженный справедливости. Во-первых, а во-вторых, то, что наши люди в Ульяновской области, россияне, белорусы, очень хорошо к вам относятся. Это очень важно. Я все-таки, как человек старой формации, знаю, и вы не очень отрицаете все то, что было в нашей истории, привержен к тому, что это факт. Руководителем нашего государства был Владимир Ульянов. Владимир Ильич и при всех недостатках, ошибках, а в Беларуси есть к чему предъявить претензии периода его начала деятельности. Тем не менее, мы очень трепетно и внимательно относимся к этой личности, которой, как я понимаю, в силу даже вашего положения в Ульяновской области, в нашем огромном отечестве, играет особую роль. Это область. Поэтому для меня это очень важно было. Очень пытался разобраться в ваших взглядах, нынешних особенно. Ну, я понимаю серьезность положения, я понимаю те особенности в том или ином государстве. Они всегда есть и в России, и в Беларуси, и в Украине. Но убежден почему-то, что у нас взгляды на основные вещи, вехи развития нашего государства, нашего отечества, России, Беларуси, они немного отличаются. Поэтому, внимательно изучая все то, что для меня подготовили к этой встрече, я обнаружил, что к нам приехал настоящий друг, который внимательно наблюдает за развитием Беларуси, очень хорошо относится к белорусам. Недавно мне об этом говорил Геннадий Андреевич Зюганов. Уверен, что это не чужой тоже для вас человек, поскольку вместе работали в свое время. Очень сильный, толковый, грамотный руководитель.
1: Александр Лукашенко заявил, что политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России.
2: Что касается наших торгово-экономических отношений, ну, хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Судьба наша такая. Мы расположены в центре Европы. Как я часто говорю, соседи, и вы со мной согласитесь, они от Бога, их не выбирают. И с соседями всегда надо стараться поддерживать добрые отношения. Что мы и делаем. Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений. Ну, Господь с ними, это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили, с американцами в последнее время тоже об этом говорил, это всегда выносится государство за скобки вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас России увели, Восток для нас открыт. Мы не гигантская экономика, чтобы какими-то геополитическими страдать амбициями. Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика. Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорил, это способствовало для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства. И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему, и он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдун на период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
1: Александр Лукашенко пояснил, если, например, западное крыло сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицировалась. Отношения с государствами Африки.
2: Наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора. И как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации. Вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий. Я пример привел, мы с Геннадием Андреевичем недавно встречались. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество, и вы должны знать, что отхода здесь никакого, и предательства тем более нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу. Так что вы приехали к нам как друг, к своим людям. Это не чужая вам земля, и если мы что-то можем для вас сделать, вы посмотрите и скажите, мы это с удовольствием вам сделаем.
1: Александр Лукашенко заявил, что многие отрасли в Беларуси получили дополнительное развитие.
2: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся в советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством. То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, математику, это все, вы знаете, с советских времен. Но мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление. Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗы. Мощнейшая техника. Самый большегрузный БелАЗ мы произвели. 450 тонн. Вы представляете? Почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается на электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям. Модернизировали, значит, нашу нефтепереработку. Как оказалось, наша нефтянка сегодня востребована в Российской Федерации. Дальше двигаемся. Вот с Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения, азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. Вы, «Газпром» и Беларусь. У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
0: Это важно.
1: Об основных направлениях сотрудничества Ульяновской области и Беларуси и планах на будущее губернатор этого российского региона рассказал журналистам.
3: Состоялся очень хороший, обстоятельный разговор.

0: первое полугодие 2026 года, плюс 42% по отношению к первому полугодию 2025 года. Это свидетельствует о том, что отношения, торговые отношения, экономические, в первую очередь, конечно, промышленная кооперация, развивается очень динамично. Мы сотрудничаем в таких областях, как автомобилестроение, авиастроение, станкостроение, сельское хозяйство и многое-многое-многое другое. Обсудили несколько инициатив, с которыми предприятия Ульяновской области приехали сейчас на Иннопром. Мы предлагаем создать совместное предприятие по производству союзного станка. Дело в том, что в Ульяновской области, у нас в Ульяновске, действует предприятие «Ульяновский станкостроительный завод». Уникальные станки производим. Это наследие бывшего завода ДМГ «Мори», немецко-японского. После ввода санкций компания покинула Ульяновскую область. Новая управленческая команда возобновила производство станков. Сейчас могу сказать с гордостью, что по точности они стали гораздо точнее, чем немецко-японские. Мы предлагаем на базе нашего Ульяновского станкостроительного завода создать совместное предприятие с белорусским станкостроительным холдингом и выпускать союзный станок. Будет создана рабочая группа, которая определит основные направления, какие станки собирать, что сейчас необходимо, что необходимо Белоруссии, что может иметь спрос на внешних рынках. Эта рабочая группа начнет работать. Также есть предложение по сотрудничеству с белорусской железной дорогой по ремонту и поставкам путевых машин. Компания «Инжиниринг сервис Путьмаш», которая находится у нас в Ульяновске, производит уникальные путевые машины. Это и подбивочные, это и уборка загрязнителей, это и шлифовка рельс, то, что необходимо для железной дороги. Александр Егорович обещал тоже дать соответствующее поручение, чтобы эту тему мы более глубоко изучили. Уверен, что вот эти два направления, это новое направление, являются точками роста в дальнейшем взаимоотношениях между Ульяновской областью и Республикой Беларусь.
1: Развивается сотрудничество Ульяновской области России с Белоруссией и по гуманитарным направлениям, сказал Алексей Русских.
0: Мы продолжаем большую работу по обмену гуманитарными миссиями, по обмену делегациями школьников. Конкретно сейчас 50 человек ульяновцев, это отличники со всех районов Ульяновской области, лидеры движения первых, волонтеры, были с экскурсией в Гомельской области. Сегодня они посещают Минск. Я вспоминаю себя, когда был школьником, учился в 8 классе, и меня, как лучшего там, скажем так, отличника, отправили в Брест с другими тоже ребятами. На меня эта поездка произвела очень глубокое впечатление, когда увидел Брестскую крепость, когда увидел, какие были бои, сколько погибло наших советских солдат, которые защищали границы. Сегодняшнее поколение, конечно, надо воспитывать именно на этих примерах. И уже несколько лет подряд мы наших лучших школьников отправляем в Беларусь. Они были и в Минске, были и в Бресте. Вот сейчас посещают мемориалы Гомельской области. Это направление мы также будем продолжать. Я сделал предложение соответствующей делегации школьников из Беларуси отправлять к нам в Ульяновскую область, потому что у нас тоже есть что посмотреть. У нас уникальные ленинские места, целый музей-заповедник. У нас уникальная Волга, уникальные природные ландшафты, ну и, конечно, наш мощный промышленный блок. Также поговорили о поисковых работах. У нас 17 поисковых отрядов ежегодно приезжают в Республику Беларусь, ведут поисковые работы. Этим летом работали также в Гомельской области, там, где воевала наша 154-я Ульяновская стрелковая дивизия. Вели поисковые работы, в результате нашли останки более 20 солдат, 9 медальонов нашли. Родственникам уже сообщили, что их родственники найдены, повезли перезахоронение. Считаю, что это очень важное направление нашей работы, тоже будем его продолжать в дальнейшем. Туристический обмен, считаю, необходимо дальше развивать. Как я уже сказал, Ульяновская область уникальна своими природными богатствами, уникальна возможностями санаторно-курортного лечения. У нас уникальные санатории еще советского времени, пользуются огромнейшей популярностью. Приглашаем жителей Беларуси, каким не приезжать к нам в регион.
2: Факты на стол.
1: Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси с Ульяновской областью России в последние годы динамично развивается. Белорусский экспорт в этот регион постоянно нарастает. Например, в 2021 году он составил около 32 миллионов долларов, в 2023 вырос до более чем 44 миллионов.

0: миллионов долларов, а по итогам 2025-го практически достиг 80 миллионов долларов. Беларусь поставляет в основном древесно-стружечные плиты, радиаторы, воздухонагреватели из черных металлов и их части, установки для кондиционирования воздуха, электронные интегральные схемы. Двусторонний товарооборот также демонстрирует положительную динамику. 97 миллионов 200 тысяч долларов в 2024 году и более 125 миллионов в 2025-м, рост на 29%. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

Радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 17-19, в Минске 16-18 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без осадков.